0: Пятиклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
1: Ну а что я тебе должен был написать, чтоб ты меня взял, а? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтоб успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хостоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
0: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
1: Ну почему?
0: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
1: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда, брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да, а брючки за 2500, это знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать, но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал, говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючие 2500.
0: 2500.
1: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю, в день.
0: Так, мужик, хорошо, у тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
1: По знакомству. По знакомству? Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтоб взять.
0: И?
1: Не взяли? И дядю уволили!

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию, потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо, и теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучок, если на твою вроде как обыкновенную девушку денег уходит как на красивую, а значит, она у тебя умная.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Папа на отдыхе с 8-летней Леночкой. Папа выходит из дома и очень сильно ударяется о косяк головой. Искрами из глаз чуть дом не подпалил. Леночка с деловым видом облизывает ложку и говорит как бы невзначай. «Пап, ты когда выходишь, голову наклоняй, а то своими рогами тети Фаи весь дом разнесешь». Катя 4 года. «Мама, кто из вас старше, ты или дядя Антон?» Мама отвечает: «Я». «А когда дядя Антон вылупился, тебе сколько было?» Из школьных сочинений Никиты. Приведу пример из «Горя от ума». Названием своей поэмы Грибоедов как бы говорит своим читателям, что умничать не стоит. Шопен был единственный ребенок в многодетной семье. Чехов назвал произведение «Попрыгунья», показывая нам, что главная героиня прыгает с одного мужчины на другого.
0: Угарный папа.
1: Семья едет в машине домой. Дочке Ане 7 лет. По радио заиграла песня, и вдруг Аня говорит: «Мам, представляешь, я только что думала про эту песню, и она заиграла. Наверное, я телепатель». Амина 8 лет. Переходят с мамой дорогу, Амина спрашивает: «Мама, ты знаешь, как делают лежачий полицейский?» «Как?» «Берут самых непослушных полицейских, которые опаздывают на работу или не слушаются, и закатывают в асфальт». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Собрание в клубе неполноценных мужчин переносится на 5:30.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности, испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?»
3: «Да, ерунда, я в тренажерном зале вчера был, хотел форму в себя привести».
2: «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?»
3: «Да понимаешь, там один качок гирю уронил».
2: «Что, прям тебе на лицо?»
3: «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться».
2: А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающие красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы уже лет 20 здесь наслаждались».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск посвятим рабочим нюансам. Отечественные гинекологи говорят, что работа в офисе вредна для женщин. Дама может быстро превратиться в тетю из-за вредных перекусов и сидячей работы. Сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Нужно каждый час вставать и разминаться, чтобы не было отеков, советуют эксперты. Компенсировать сидячую офисную жизнь можно прогулками и фитнесом. А еще лучше вообще не работать. Выяснилось, что в Японии сотрудникам платят за то, чтобы они просто сидели у окна. Как правило, это предпенсионеры, люди в возрасте 50-60 лет. Они много лет проработали в компании, но перестали успевать за ее темпами, не могут с прежней скоростью выполнять задачи и скорее замедляют процессы, чем помогают. В других странах нашли бы причину расстаться, но тут другая культура. Им выделяют место у окна, стараются не нагружать, но при этом очень уважительно общаются. И в общем, весь рабочий день можно просто смотреть вдаль. За зарплату. Немного завидую, конечно.
1: Хорошие новости.
0: Еще один японец по имени Сёдзи Маримото ничего не делает, но за это получает деньги. Сёдзи сдает себя в аренду в качестве компаньона. Ему не надо давать советы, не надо развлекать нанимателя, вообще ничего не надо, просто быть рядом. Он приходит по указанному адресу и, по сути, занимается там своими делами. Но тому, кто его пригласил, рядом с ним не одиноко. Парень работает так уже 8 лет, он выполняет примерно по 1000 заказов в год и зарабатывает около 7 миллионов рублей в наших деньгах. Говорит, что в один момент он просто понял, что его талант – ничего не делать. И это стало бизнесом. Ну вот, а нас за такое родители стыдили. А ведь могли бы тоже миллионерами стать. У меня все новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Она поняла, что романтическое свидание не задалось, когда он пришел на него с женой.

0: Я двух немцев возил по России.
1: Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90. От силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой, даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда вошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем, только друг другом. И мы друг другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы... И мы с Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было, сметанкой, и отправил это все, да?
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Русская дорога», город Армавир.
3: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
4: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Пушка!
5: Пушка!
6: Здоров, бро!
7: Привет, чувак!
6: Как всегда, руку не дает.
4: Помнит!
3: Да.
4: Помнит!
3: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
6: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
3: Может, собирали?
6: Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
4: Да! Поехали, первый трек, давай!
6: Поехали!
8: Это трек про МОК.
3: Международный олимпийский комитет?
6: Не, про гидромедцентр.
4: Да!
8: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете?
6: А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да.
8: И неправильный прогноз погоды объявляете?
6: А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально.
8: А потом нас на Олимпиаду не пускаете?
4: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим.
6: Да, точно.
8: Shadow of the Sky. Пушка.
3: Так успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
4: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
6: Мы согласны.
4: Конечно.
3: Так пошли вон отсюда, быстро.
6: Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
4: Да, как на веселых, так и на грустных.
3: В смысле?
6: Смотри, слушай. Поехали.
8: Такой красивый,
4: но
8: перестал дышать.
3: Вы что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
4: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
3: Второй?
4: Нет.
3: Третий?
4: Нет.
6: Бро, еще пару попыток, он угадает.
4: Пусть пытается.
3: Так, пошли вон отсюда.
4: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
6: Поехали. Все. Два нуля, три четверки, две единицы.
4: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.

0: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
1: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули. Успокойтесь быстро! Я сейчас подкрепление вызову!
2: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
1: Пошли вон отсюда, быстро,
3: быстро. Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
1: Я, можно, да? Ну, я попробую. Если получится, Стас, то ты будешь петь потом. Ну, не вместо меня, сам.
2: Вообще пофиг, давай.
1: Давай, давай. Обжорки, обжорки. Почему я пою все эти песни? Обжорки, обжорки. Пора.

0: следующее.
1: Я, да? Бюстгальтер, я нашел бюстгальтер. Усы на шкафу. Молодец, тьфу-тьфу-тьфу.
2: На Юмор ФМ.
1: На ковре из желтых листьев ночевал Антон. Он не бомж, а человек, влюбленный в осень.
3: Ну, Лен, ну давай, ну вот это вот наша любимая.
0: Пьяная скотина в 5 утра звонила. Пьяная скотина утром в гости звала.
3: У всех такое было, у всех такое было. Это я звонила.
4: У всех такой был.
1: Велик подпрыгнул на раму, упал Казанова. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Бывший любовник и вряд ли теперь сердцеед.
4: Ленка, ты,
0: яйца,
4: да?
0: Яйца.
3: Ты знаешь, да, все это?
0: Да,
3: чисто,
0: да, да,
3: давай.
0: Знаю.
1: Без дела сидеть и хандрить на дому не нужно тебе. И не нужно ему. Ведь столько профессий на свете, поверь. Ты только поверь, возьми и поверь. Которым учиться не нужно теперь. Стриги без потерь, купюры, стетерь, ведунья и коуч, гадалка, таролог. А вот бизнес-гуру и просто психолог. И просто, и просто, и просто психолог. И просто, просто, просто, просто, просто психолог.
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Он принимал ее такой, какая есть, и успокоительная.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Чукча с охоты приходит, жена говорит:
2: чего Чукча хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Жрать хочет?
1: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
2: А сейчас чего Чукча хочет? Он говорит: лыжи снять хочет.
3: Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит: Юра, мне так это нравится. Давай ты мне это все купишь. Он: как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит: я бы на твоем месте не стал так рисковать.
1: На сцене стоит чревовещатель. Утка такая плюшевая на руке, ну, которая вот не шевелит губами, а при этом разговаривает. Все знают, что такое. То есть утка открывает рот и говорит: а сейчас еще один анекдот про ментов. А в зале поднимается один мент, говорит: хватит. За дураков что нас держишь? Что ты вытворяешь? Чревовещатель говорит: извините, я не... Мент ему: заткнись, я с уткой разговариваю.
0: Игорь Маменко

радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Знаете, дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой парень уехал по работе в другой город, и так получилось, что общение сходит на нет, видеться стали реже. Я ему говорила даже то, что готова рассматривать переезд к нему, но он утверждает, что еще не время. И вот я не понимаю, что мне сделать, чтобы сохранить наши отношения.
0: Сатья отвечает.
2: Зачем?
1: Ну, потому что мне хочется сохранить отношения с этим человеком.
2: Почему?
1: Он мне нравится.
2: Он же тебе не пишет. Он же с тобой не разговаривает, он не хочет на тебе жениться, он не хочет взять тебя к себе, чем он тебе нравится.
1: Ну, может быть, еще слишком мало времени
3: у
1: прошло.
3: У него такие красивые уши. Ну, он такой волевой взгляд. У него такие кеды.
2: Моя хорошая, ты же такая умная, красивая. Но живешь в настроении девочки, которой маму на шею вешала котлетку. Чтоб с тобой хотя бы собачки во дворе играли. Ну что это?
4: Я готова! Тебе говорят, я с тобой общаться не хочу. Я от тебя уехал. Ты ко мне... Не надо, я не собираюсь на тебе ни жениться. Я даже жить с тобой не...
3: Ну не знаю, мне кажется, это любовь. Все условия для безоблачного счастья семейного, ну, созданы, очевидно.
2: Прекращайте, прекращайте.
0: Сатья с юмором.
4: Письмо. Я встречаюсь с парнем, у нас хороший секс. С ним весело. Но недавно вернулся из другого города его брат-близнец. Я так понимаю, девке в голову пришла мысль, это любовник про запас. Ну, знаете, я когда покупаю себе классные штаны, они мне идут, я такой, да я куплю вторые. Было у вас такое? И он мне тоже нравится. Да, конечно, что бы он тебе не нравился, он же точно такой. Что делать в этой ситуации? То есть баба чувствует, что есть какая-то ситуация необычная. Ух ты! Кто-то наоксерил моего любовника. А зачем как-то реагировать? Анекдот. Знаете, бывают иногда ситуации. Что делать, если вы заходите в лифт, и в лифте обнаруживаете, ну, давайте так, голого деда. Что надо делать? Не буду вас интриговать. Ответ очень простой. Ничего. Что бы вы там делали, это ненормально. То есть не надо деда одевать, не надо ему проповедовать, не надо лезть в душу и спросить, брат, а как так вышло, что на старости лет ты тут голый в лифте? Не надо там, ничего не надо делать. Не надо прятаться. Ну стоит себе дед и стоит. Доехала до 7-го этажа, вышла. Ну надо прежде было смотреть, куда заходит. Приехал брат-близнец своего любовника. Что делать? Ничего! Ничего, ты про запас решила набрать. Запомни, глупышка, ассортимент – мать наслаждения.
0: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск для людей. Начнем со вкусненького. Россияне подсели на осенний бамбл. Кто не знает, что такое бамбл, это кофе с апельсиновым соком. А осенний бамбл – это сезонная вариация, где вместо сока пряный глинтвейн, только без алкоголя. Для него подогревают вишневый сок с корицей, бадьяном и гвоздикой, а затем добавляют эспрессо. Теперь вы легко можете бахнуть такой самостоятельно. Отличная новость для молодежи. Теперь их пустят в центр московского долголетия. Правда, всего на один день. 1 октября в 19:00 ждут гостей всех возрастов. Можно приходить с друзьями, с родителями, с бабушками и дедушками, а в программе концерты, квизы, мастер-классы, флешмобы, полезный бар с кислородными коктейлями и дискотека. Правильно, к московскому долголетию лучше привыкать с молоду.
1: Хорошие новости.
0: А еще в Москве мужчины теперь могут нанять себе няню. Как правило, это женщина в возрасте под 50. Или, как говорят зумеры, милфа. За 20 тысяч рублей в час няня взрослого мальчика дарит безусловную любовь. Может погладить по голове, послушать про злого начальника и даже сварить борщ, как у мамы. При этом никакого интима. Спрос на услугу огромный. В день пишут около 100 мужчин. Каждому корзиночки по милфе. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Невероятно, но факт. Детский ансамбль «Кукушечка» годами подбрасывал своих солистов в другие детские ансамбли.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Вот внимание. Это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Ливоды, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальмы выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же, все так. Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали, провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре. Вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали. Он крикнул: «Ложись!» Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Один мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру. Юмор.

0: Надежная служба доставки передаст.
1: Что, простите?
0: Передаст. Надежная служба доставки.
1: А как называется?
0: Да так и называется. Передаст.
1: А кто передаст?
0: Курьер передаст.
1: А что передаст?
0: Посылку, письмо, любой ценный груз.
1: А простите, кому передаст?
0: А кому надо, тому и передаст.
2: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
1: Простите, а курьер точно передаст?
0: А как же? Передаст, передаст. Куда он денется?
2: Скачайте наше мобильное приложение

0: Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
1: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, хорошо, я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык Эзопа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи». В программе фестиваля «Круглый стол. Волшебство Эзопа». Панельная дискуссия «Наследие Эзопа». Дружеские чаепития с печенькой и традиционные эзоповские чтения. А также конкурс строя и песни, музыка Эзопа и торжественное сожжение тетела-писательницы Ольги Бузовой.
0: Фестиваль «Язык Эзопа».
1: Участие в форуме платное. Немножечко. Подробности на сайте tv.net.
0: Вы мечтаете об автономной канализации, но считаете, что это слишком дорого?
2: Да как-то поискал, приценился и понял. Нет, не потяну.
0: Обратите внимание на новую отечественную разработку. Автономная канализация для загородного дома и дачи «Дедушкина гордость». Простота конструкции. Ямка, будка, сидушка. Простота эксплуатации. Добежал, забежал, убежал. Монтаж за 3 часа. Гарантия 25 лет. И никаких осенизационных машин.
2: Ну, простите, это же получается самый обычный...
0: Нет. Это «Дедушкина гордость». Отечественная автономная канализация.
3: А для полного садово-огородного счастья новинка сезона. Душевой спа-комплекс «Бабушкина радость».
0: Созданные по заветам и чертежам наших предков, «Дедушкина гордость» и «Бабушкина радость» решают задачи на вашей даче.
3: Только в этом месяце всем клиентам окошечко в виде сердечка в подарок.

0: встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я еще педагог по образованию, и открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете? Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад, ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает. Но такие вы люди, судя по всему. Я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там от предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал команду сутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Rush

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Может, но почему-то не хочет.

0: классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Вчера в женскую консультацию ходил. Случайно попал. Лея, дождь сильно начался, спрятаться негде. Я когда сообразил, где поздно было. Ну, а я-то не выгнали, сидел там в коридорчике, в углу. Смотрю в пол. Жду. Дождался. Гражданка мне говорит, ваша очередь. Я так встал, а что делать? Не сообразуется. То ли бежать отсюда ко всем чертям, то ли все подождать. Захожу. Врач сидит и пишет что-то. Фамилия, говорит. Я говорю, кривая ручка. Она говорит, имя. Я говорю, Женя. Она говорит, садитесь, Женечка. Ну, говорит, я вижу. А сама пишет. У нас впервые. Да, я говорю, впервые. Ну, ты доктор, видите ли, в чем дело? Она меня перебивает, вы в браке состоите? А сама пишет. Я говорю, да, это третий год уже. Аборты были? Да, я испугался, говорю, нет, говорю, не было. Она говорит, это хорошо. Ну, молодец, Женечка, а сама пишет. Я говорю, да, доктор, видите ли, в чем дело? Я действительно, как кривая ручка, Женя. Я ведь это не женщина. Она говорит, это странно. Ничего, говорит, раздевайтесь. Сейчас мы посмотрим. Ну, я думаю, сейчас. Ты у меня посмотришь. Ты разделся по пояс. Подхожу вплотную, а так не глядя. Потрогал мою грудь. Да, говорю, Женечка, вам тут трудно будет ребенка кормить. А сама пишет. Да я говорю, я ложкой буду кормить. А, ну вот, видите, у вас и с нервами не все в порядке. Я сама пишет. Ничего, говорит, я вам выпишу настой валерьяного корня, будете принимать 3 раза в день, а как только ребенок начнет шевелиться, снова ко мне. И тут она первый раз за все это время подняла на меня глаза. Лицо у меня там, ну, белее халата. Говорит, вы кто? Я говорю, кривая ручка. Женя. Вы гангстер! Выдохнула она и рухнула в обморок. А я вот и с тех пор...
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Проверено на себе. Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым. Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
0: Друзья, до начала матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. И вот на повторе мы видим, как сначала в белорусского игрока попадает шайба, а потом сверху навалились два шведа. Да, такого счастья никому не пожелаешь. Скажу вам, этот молодой нападающий очень перспективный, с большим талантом и огромным мужским достоинством. Вот по второму тайму чувствуется, что тренер Реала в перерыве, как говорится, вставил своим футболистам. Какой удар! Вообще без траектории! Как из пули выстрелил! Да, не очень большая растительность у судьи Лопеса Ньета. Может и замерзнуть. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли! Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И у меня настоящая солянка из советов и рекомендаций экспертов. Погнали! Маркетолог Александр Афиногенов посоветовал россиянам покупать к Дню Учителя практичные подарки. Букеты цветов считаются не очень удачным вариантом, они быстро вянут. Практичнее подарить растение в горшке, которое будет украшать рабочее место. Еще лучше подарок, связанный с повседневной деятельностью педагога. Ежедневник, блокнот, набор качественных ручек, ну или портфель. Так себе подарки – это алые розы, они для возлюбленных, и бомбочки для ванны. А может лучше спросить самих педагогов? Может им как раз нужны бомбочки для ванны. Оказывается, сейчас идет голосование за слово года. Мы думали, лингвисты сами выбирают, а оказывается нет, все повесили на россиян. Специалисты Рамблера говорят, что пока на первом месте нейрослоп, 18% за него. Второе в списке слово нишевый, у него 16% голосов. Выражения Red Flag и Six Seven по 14% имеют, ну и каждый четвертый респондент признается, что не понимает значения ни одного из слов. А я голосую за Вуздухана. Не знаю, кто это, но звучание нравится.
1: Хорошие новости.
0: Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, когда уже пора надевать шапку. Вы не поверите, но как только температура достигает плюс 10 градусов. Доктор советует носить шапку даже в ветреную погоду. Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся, отметил терапевт. С непокрытой головой люди теряют 30% тепла, а потом простужаются. Особенно быстро остывают дети и пенсионеры. Вы уже в шапке, надеюсь? На этом пока все. Но я, Юля Деточкина, не прощаюсь. Скоро очередной выпуск хороших новостей.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды утром Вадим услышал: «Дорогой, я беременна!» И еще двое суток притворялся спящим.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!». «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» —
1: выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово», — сказал Остап тихо.
1: Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну? Ну?»
1: «Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А есть у нас в поликлинике один веселый дерматолог. Так вот он прощается с пациентами словами: «А все, чеши отсюда».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Короче, вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет, мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: О, я видел.
2: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там два лайка было, короче, значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел.
2: Спасибо, понятно.
3: Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидно, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты чё?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
3: Угу.
2: И вы офигеете. Ему приняли.
3: Потрясающе вообще.
2: Прямо там, где это принимают, а там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбления чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
2: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя и все. Даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный стой, желтый готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только два закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Да. Я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят.

0: Когда братики рядом, враги падают градом. Сейчас.
1: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
2: «Однажды в России». Лучше.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а другая вторая. Делай как надо. Как не надо, не делай. Работа — это не волк. Работа — work. А волк — это ходить. Мы должны оставаться мыми, а не аними. Как говорил мой дед, я твой дед. Слово не воробей. Вообще, ничто в мире не воробей, кроме самого воробья.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно предположить, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Алена 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света 5 лет говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Реклама. Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа Суперстар.
2: Новый сезон.
0: По субботам в 21:20 на НТВ. 16+.
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОКЛ-стрит, ОКРН-11-677-76-7-8-07-61, город Москва.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Ашби.
9: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
8: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: 5-й сезон.
11: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
11: Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
3: Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А помню, в детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее забрала.

0: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет: все!
3: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и хроника забавных происшествий. Необычный боевой кот из Турции получил минуту славы в сети, потому что смог защитить жилище от воров. В Стамбуле какие-то соньки золотые ручки вскрыли квартиру, чтобы поживиться. Но не успели даже войти. На них напал кот по кличке Мучидзе. Зверюга бил их лапами, не помогли даже перчатки. Он метил в глаза. В общем, мы спустя 45 минут домушницы сдались и ушли. Мучидзе, мой герой! Еще одним героем недели стал массажист сборной Словакии по велогонкам. На чемпионате мира по шоссейным велогонкам в Монреале спортсмены из словацкой команды получили травмы. Тогда на помощь пришел массажист Владимир Ковачик. Ему пришлось выйти на старт, чтобы сборная не потеряла очки, и он справился. Массажист проехал 100 километров, прежде чем судьи сняли его с гонки вместе с другими отставшими участниками. «Это гонка всей моей жизни», — заявил Ковачик. Буквально звездный час у человека.
1: Хорошие новости.
0: В Узбекистане героиней стала обычная ворона. Птица сломала дорожную камеру, и это попало на видео. Ну, на самом деле, конечно, это обычный вандализм от пернатой. Но все ее благодарят, потому что камера ловила нарушителей. И вот теперь жители других стран просят прислать стаю таких же. Стая хороших новостей точно прилетит к вам уже совсем скоро. Не переключайтесь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца октября.
4: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Нет, Ольга Владимировна, разумеется, знала себе цену, но хитрые турки умели так.

0: как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы, ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец, походится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного Мишку. Пока везли в товарном вагоне, Мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал еще. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. В пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости. И в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко. Мне, честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, с него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
13: Мы в сказку попали, Ерёк!
14: Как же нам вернуться?
2: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
15: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
2: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера на Великой Китайской стене было обнаружено великое русское слово.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Да, вот и 1 октября на календаре, друзья, день, когда в силу вступает ряд изменений. Жить станет снова чуть дороже. Но не будем о грустном. Впереди 3 часа отличного настроения. С вами Шутки Шоу с этой самой минуты. Здесь в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Прям взбодрил про вот эти вот какие-то нововведения. А можно вот без подробностей, ладно? Антон Юрьевич Бурный.
1: Так и хочется сказать, да, ЖКХ подорожало.
2: А что ты говоришь? А я еще, кстати, не получала свою квитанцию. И, пожалуй, и не буду.
1: Подожди, только первое число еще, Оль. Так, что касается юмора, в рамках часа Сати появится под занавес 60-минутки на экваторе. Игорь Маменко, его любимые анекдоты, шутки-песни также в планах. А еще раньше здесь тот самый КВН.
2: А еще раньше мы скажем наше любимое традиционное
1: «Доброе-бодрое».
0: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «СОК». Город Самара.
3: По мотивам произведения Алексея Толстого.
4: Карла, здорово. Слушай, я вчера последний уходил. Ты какое-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
5: Сейчас увидишь.
6: Кто добрый в сказки входит,
4: ух ты,
6: в дом. Кто сердце каждому знал, что...
4: Бать, пиво есть?
5: Зачем?
4: Ну ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
5: В школу ходить нужно.
4: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял. Это что такое?
5: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал.
4: Ты себе жизнь сломал, плотник.
5: Ну, Буратино.
4: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино это как-то сладенько. Я буду дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не серия, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
5: А это мудрый сверчок.
4: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
5: Так, отошли от машины, я сказал.
4: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
5: Карабас-Барабас!
4: Я так понимаю, Карабас-Барабас принес нам коробок-барабок?
7: А у нас нет.
8: А я Артемон, говорящий пес.
4: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, коробка-барабка, да?
5: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
4: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
9: Мальвина.
4: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
9: Марина.
4: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты же сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь? Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
10: Я слепой кот Базилио.
11: А я хромая лиса Алиса.
4: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? Бать, а ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
5: Театр!
4: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стенд?

0: Буратино в год семьи. Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: на Юмор-ФМ.
1: Давайте к теме эфира переходить, о чем хотим поговорить с вами сегодня. Ну, наверняка у каждого из нас есть какие-то забавные контакты в телефоне. У меня вот, например, у друга детства бывшая девушка была записана в книге контактов как «Пакость».
2: «Пакость»?
1: Да. На тот момент, когда она еще не была бывшей, причем.
2: А потом нелюбимая пакость.
1: Дальше уже история умалчивает, но вот факт остается фактом, да. Пакость была в телефоне. В моей телефонной книжке, например, есть контакт по имени Гнус.
2: Гнус?
1: Да.
2: А, ну подожди, это диджей такой.
1: У нас с тобой, да.
2: Да.
1: У нас с тобой, наверное, по-разному записан.
2: Ты знаешь, вполне возможно... А, нет, он записан у меня по имени и фамилии. Так все люди у меня записаны. Но есть один контакт, который называется... Кто это? И знак вопроса. Реально, человек поздравил меня с днем рождения в этом году. Мне позвонил, а я не знаю, кто это.
1: Кто звонил Мажаре и поздравил с днем рождения? Признавайтесь.
2: Пишите. +7 915 0303 567. Рассказывайте, какие забавные контакты есть в вашем телефоне, а может быть, в телефоне вашего друга, подруги. Вдруг вы заглядывали или в курсе просто.
1: Да, двери веселого чата открыты. Самые варианты, интересные варианты и забавные варианты будут звучать в эфире Юмор-ФМ. Ну и кое-что забавное мы еще и для вас также подготовили. Стас Ярушин появится прямо сейчас.
2: Шутки, песни. А Илюся Чеботина, кстати, там тоже есть.
1: Коротко, смешно и по нотам в эфире Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Остался пеплом навсегда мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
4: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой! Я могу быть тупой, и я буду тупой! 3 + 4 = 42 Жиши пишите слитно!
0: На Юмор ФМ.
5: Продолжим?
3: Давай.
2: Валя валерьянка выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
6: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
5: А там по сценарию все?
3: Да, где?
5: В доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
2: Синий.
3: Да.
4: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
5: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
5: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ –

0: Просим вас сегодня рассказать, какие забавные контакты есть в вашем телефоне, ну, либо же в телефоне ваших друзей, например, родственников и так далее. Я вот знаю, что у одного человека, у одной девушки есть контакт под названием «Спонсор моих ошибок».
1: Спонсор ошибок, какая прелесть вообще.
0: Давайте посмотрим, что веселый чат успела прилететь. Галина пишет: «Ирина сенсей». Ну, тут, да, все логично. Человек, который учил меня работать когда-то.
1: Ну, вот сейчас будет невероятная история, но, тем не менее, реальная. Наташ пишет, что как-то после 12 ночи мне позвонила девушка. Пьяная. Ну, очень пьяная. И стала требовать, чтобы я пришла к ней срочно и принесла еще выпить. Основная мысль была: «Хочу бухать». Я ее так и записала в телефоне: «Хочу бухать». Через время какой-то этот номер с надписью «Колоритный» опять высветился на моем экране. И выяснилось, что это новая сотрудница. Они с подругой отмечали то, что она устроилась к нам на работу. И когда подруга ушла, она стала ей названивать и просто перепутала номера. Звонила подруге, а набрала мне. Мы обе, Наташа. Ну, в общем, с тех пор она так и осталась в моей телефонной книге, как «Хочу бухать». Знаки, как говорится, всегда будут.
0: Знаки свыше просто, да. Представляешь, посреди ночи. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. 915-0303-567. Пишите, делитесь, какие забавные контакты есть в вашей телефонной книжке. Может быть, встречались в телефонной книге друзей. Ну, а мы продолжаем делиться с вами юмором. Игорь Маменко.
1: Игорь Маменко, да, с анекдотами.
2: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: У меня две новости. Начни с хорошей. А с чего ты взял, что есть хорошее? Еще смешного блондинка. Говорит: что ты грустная такая? Он говорит: вчера в американском посольстве заполнял анкету. И в самом конце написано: эту строчку не заполнять. Она говорит: ну, и говорит, я написала: хорошо. Корреспондент берет интервью таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Ну как, это очень интересная работа. Меня вообще сподвиг на этот подвиг, что называется, Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Вы знаете, я был пленен тем, как играет он, органично сыграл этого таможенника. Я тоже решил стать таможенником, потому что это очень интересно. Ну и, конечно, тарелка черной икры – это вообще труба.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Семечки от Марк.

0: под контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А в детстве я был не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.

0: продолжаем копаться в ваших телефонных книгах, дабы найти какие-то забавные контакты. Я вот свою полистал, нашел такой контакт. Забрать 400 рублей.
1: Забрать 400 рублей?
0: И вот что это? А забирал ли я их в итоге?
1: Давай позвоним.
0: Позвоню после эфира, да, узнаю. Веселый чат Семен написал, у жены в телефоне есть контакт собака. Периодически она ему звонит, он ей тоже в ответ набирает. Как-то торопилась жена на работу, поговорила по телефону и ушла собираться. А тут эта собака звонит. Но я и взял трубку. В общем, оказалось, что это такси, такса, собака.
1: А-а-а. Интересная история. Вот Алена написала, что записано у сына в телефоне как «кормилица всея Руси». Конечно, у меня возник вопрос, почему там не мама, а мамуля? А потому что мама, если захочет, накормит всех, потому что работаю я в ресторане.
0: Все логично.
1: Кстати, говорят, мамуля, да, тоже вот так и записано. Мамуля.
0: Я думал, тоже думаю, кормилица.
1: Нет.
0: Да, ну на момент твоего отпуска она, конечно, кормилица.
1: Это да, там просто, не знаю, all inclusive.
0: Лариса сообщает, что у нее телефонный справочник такой загадочный. Зато сразу понятно, кто есть кто. Я у многих записана Лариса Трусы. Все почему? Потому что продают нижнее белье и носки. И ведь не пишут гады, говорит Лариса. Лариса носки.
1: Ну, Лариса носки не так звучит, как Лариса Трусы.
0: Да, тоже так, на такой контакт наткнешься, если не часто пользуешься этим контактом, но будешь долго думать. Так.
1: Что за трусы?
0: Да, что за вечерок?
1: Я там забыл или что?
0: Да-да. 915-0303-567, друзья, двери веселого чата открыты, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Поговаривают, 2026 урожайный год на автомобиле. Но, по крайней мере, на один точно в эфире Юмор ФМ 100%, друзья. В самом разгаре наша суперигра, и у каждого из вас есть шикарная возможность стать обладателем четырехколесного друга.
2: А для этого вам нужно всего лишь улыбнуться на сайте веселаярадио.ру и, естественно, получать удовольствие, слушая Юмор ФМ. Потому что как только здесь появится та самая шутка Андрея Рожкова, вы, повторив ее, запросто можете забрать тут же сразу и 3000 рублей, и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Все подробности вас ждут на сайте веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор ФМ. А еще поговаривают, что это осень, урожайная на кота-дождевики.
2: Какой загадочный мужчина Антон Юрьевич сегодня. В общем, я переведу. У вас есть возможность прямо сейчас выиграть, заполучить, забрать целый кота-дождевик. А для этого нужно позвонить раньше всех по телефону 229-2909, код Москвы 495.
1: Да, звоните, но пока Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье, все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
5: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
4: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
5: Сумасшедшая.
4: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что может, я опять же ошибаюсь, я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джинь-джинь-джинь, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до конца месяца.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Мальчик Петя без стука зашел в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: Песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Общеизвестный факт для слушателей Юмор ФМ уж точно. Все песни «Планеты Земля» были написаны про город Воронеж. И у нас есть оригинальные версии композиции, а у вас, друзья, есть отличная возможность забрать код «Дождевик». Ну и главная интрига, в какой город отправится тот самый фирменный код «Дождевик» Юмор ФМ.
3: Только от вас зависит. Раньше всех пришлите на наш номер. +7 915 0303567. Кстати, единый во всех мессенджерах. СМС тоже можно прислать. Главное, раньше всех три слова. Три нам сегодня надо, да?
2: Нам сегодня надо три слова.
3: Идеально.
2: Да. Именно три будут перекрыты в одном известном музыкальном фрагменте. Справляйтесь с этой задачей, как сказала Оля, в номер один становитесь. Забирайте код «Дождевик».
3: Ну, хорошо. Все, как Оля сказала, так и будет, Антон. Нажимай на кнопку.
2: Кто такая, как Оля? Всем удачи. 915-0303-567. По этому номеру принимаем варианты.

0: +7 915 0303 567. Кто первый сейчас нам пришлет три словечка, тот, собственно, и забирает код. Дождевик.
1: Посыпались.
0: Шутки, маршрутки, слышу. Нам подходит, Антон?
1: Шутки, маршрутки, слышу. Давайте проверим.
0: Давай.

0: А кого?
1: А Николая.
0: Ну, а Николай?
1: У него там такой котик на аватарке, или даже это рысь, снежный барс. Николай, вы красавчик, конечно. Мы вас поздравляем. И фирменный кот «Дождевик» Юмор-ФМ теперь достается вам. Будет самым-самым красивым. Город Владимир, кстати говоря, он успел нам написать.
0: Прекрасно. Большой привет городу Владимир. Николай, вас еще раз поздравляем. Классного вам дня и настроения на 5 с плюсом.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: «Фандэй» – для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Забавные контакты есть в вашей телефонной книге.
1: У брата-близнеца записано как запаска. Это вот Катя написала.
0: Ну да, распространенная история, да, среди близнецов. У кого-то запчасти, я знаю, вот такой, да, такой контакт есть.
1: То есть вы так к родственникам относитесь?
0: А это с большой любовью, Оля, просто, да, вот так подписан контакт. 915-0303-567, номер прежний, друзья, ждем ваших вариантов. Пишите, какие забавные, смешные контакты есть в вашем телефоне. Может быть, в телефоне ваших коллег. Может быть, где-то просто наткнулись в интернете на интересный контакт. Поделитесь. Дверь веселого чата открыты.
1: А нас можно записать в своем телефоне как шутки-шоу. Антон Бурный, Ольга Мажара. Всем доброго, бодрого и веселого. Прямо сейчас встречайте не рекламу.
2: А у нас... Не реклама! Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
4: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
3: Тогда и гаго на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
4: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
3: Приходите с конем на палочке.
4: Можно просто с палочкой или просто с конем.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
3: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсинго.
5: Мы вам и го-го. Не реклама.
6: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
7: И где ты нашла этого Эраста?
6: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
8: Мымра!
9: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
10: Учли все плюсы и минусы.
9: И создали Мымру.
11: Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
6: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
7: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
8: Мымра!
9: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
6: Мымра. Приют для одиноких сердец.
9: Приложение доступно для Android, iOS, кнопочных и дисковых телефонов. Сайт всемымры.тут.
12: Кинокомпания «Реновация» и телеканал ППЦ представляют. Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможно ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства? Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
13: Ну я же люблю тебя, дура!
12: И Ольга Арбузова.
14: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
12: В музыкальной комедии «Бордюр».

0: Итак, 1 октября на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на этот четверг. Международный день пожилых людей отмечается сегодня.
1: Поздравляем. И не забывайте, что нужно уступать место в транспорте.
0: И уважать.
1: Уважение. И уважать, да. Конечно же, да. И переводить через дорогу.
0: Да, Международный день средства передвижения по утрам. Кофе.
1: Мы сейчас пойдем отметим, кстати.
0: Обязательно, да. Парочку кружек за ваше здоровье. А также Международный день музыки выпал на сегодняшний четверг.
1: А это мы с удовольствием отмечаем каждый день.
0: Да. Музыка, кстати, будут. Будут песни. Будет одна из моих любимых песен детства.
1: Так.
0: Стюардесса по имени Жанна.
1: Ай, точно, точно. Так танцует парень. Вы видели. А, кстати, можете и посмотреть на сайте веселорадио.ру.
0: Песни будут. Шутки, кстати, тоже. Биг стендап прямо сейчас. Мурат Эркенов появится в эфире Юмор ФМ.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует. Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. И что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я вам говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата. Жена, мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался. Назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и что? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами «Хрен вам, а не алименты!» Другой пример – Виктор. Да, Виктор? Победитель. Витя. Любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю. Я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой мне так. Тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон, вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
2: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!
1: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка, главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята, вы крутые.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Одна девушка сорвалась с диеты и насмерть загрызла торт.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Вот, снова поговорим о игре, нашумевшей GTA 6. Кто бы мог подумать, что разработка игр настолько увлекательная история?
1: Насколько?
0: Так вот, разработчики ходили по стрип-клубам, барам.
1: Да.
0: Причем за счет компании.
1: Ну, то как? Ну, а кто это должен оплачивать? Да. Жены, что ли?
0: И все это считалось чем? Правильно, рабочим исследованием.
1: Конечно.
0: То есть сотрудники активно изучали ночную жизнь, в частности, города Майами. Опасные районы изучали, да. Посещали пляжи, бары, стрип-клубы, острова, болота. В общем, да. Катались с бывшими полицейскими. Ездили в какие-то знаменитые районы. В общем, и все развлечения, в которых они принимали участие, оплачивались компанией. Для чего? Для того, чтобы они получили бесценный опыт и использовали его для создания вот этого мира реалистичного в игре GTA 6.
1: Вообще, с какой-то грустинкой ты говоришь, как будто бы жаль, что меня там не было.
0: Да, я подумал, вдруг, может, все-таки не тем чем-то занимаюсь.
1: Ой, Антон, вот всегда, знаешь, тебя спасает только то, что твоя спит в это время и не слышит, что ты иногда тут...
0: Еще меня спасает, знаешь, совестливость моих коллег, Оля.
1: А, да.
0: Которые,
1: да,
0: потом, конечно, не рассказывают, что тут происходит.
1: Не рассказывают, нет.
0: Все, что происходит в эфире, остается в эфире.
1: Однозначно. Кстати, интересная новость для нашего продюсера, так, Никиты. Тут выяснили самый лысеющий регион России.
0: Опаньки.
1: Да, и это не Москва. Удивительно, на первом месте оказалась Пензенская область. Причем, кстати говоря, третий год подряд уже становится данная область лидером продаж препаратов от выпадения волос. Следом, как ты думаешь, какие идут регионы? Ну, да, вот, да, ну давай.
0: Ну, тоже Поволжье, как где-нибудь там.
1: Поволжье, смотрите, как он. Алтайский край.
0: Так.
1: Амурская область, Тамбовская и Брянская.
0: Алтайский край, как будто, ну, как-то нет, неожиданно.
1: Ну, вот видишь как. В целом, за первое полугодие, как говорят специалисты, россияне приобрели почти... Ну, где-то 1,5 миллиона упаковок средств от выпадения волос на сумму, между прочим, 1 миллиард рублей, даже там больше. Честно говоря, там столько нулей, что с ума сойти.
0: То есть, но в данном исследовании не пишут, да, с чем это связано?
1: Нет, Антон, не связано, не знаю. Ну, вот просто да, Пенза вряд ли, и Пенза.
0: Вряд ли экология, да, вот
1: ну, я вот все смотри, про Алтайский край. Паш Воля, у него нормально все с волосами, а он из Пензы. Может, что-то наговаривают эти специалисты там.
0: Ну, окей, ладно, будем иметь в виду для общей информации. Такие новости к этой самой минуте. Далее у нас, друзья, на очереди Юрий Гальцев. Классика жанра в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Юрий Гальцев.
3: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1,92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях, такие, все в медалях, такие. Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый, это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню. Я говорю, кто ты? Я говорю, кто ты? Где?
4: Сейчас посмотрю. Руководитель.
3: Как зовут?
4: Юра.
3: Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю. Я говорю,
4: конечно, приду. Кардиолог, я люблю про себя.
3: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру, нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит, кто ты? Как зовут? Ё, молодец, Юра. Слушай, братка, сделай
5: сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю.
4: Я говорю, Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста.
5: Про Чапаева, урод, ты что? Из пиджака кошелек расстегивает, так валютой, знаете, пачкой. Ну сделай, но. Я говорю,
4: может, про щерса, говорю, сойдет? Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови.
5: Не надо про след. Про Чапаева. Я говорю, ну мать звонила. Про Чапаева. И канал достал такую штуку, знаете, передернул. Я говорю, как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать.
4: Знаю про Чапаева, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете.
5: Ну мы тогда играли, как играли, Битлз, мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, Назарет, Джефферсон Стейшн, Пин Кафе Оркестра, Флитвуд Мэк, Слейд, Куин. Но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен. И говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ты прикинь, моя жена водит машину гораздо лучше меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.

0: вспомнил я еще одну историю. У одного товарища записан человек в телефонной книжке как Газманов, потому что тоже постоянно делает какие-то трюки. Фляги, сальто и так далее. А, давайте посмотрим, что есть интересного в ваших телефонных книгах. Иван написал следующее. Жена записана как душа моя.
1: Но это мило. Прекрасно. Вот Светлана написала, так как у меня есть собака и много знакомых собачников, с которыми мы гуляем в лесу, то их телефоны записаны у меня как имя и... имя хозяина и кличка собаки. Ну, то есть Саша Буся, Олег Бонни, Галя Ричи, а еще в нашей стае есть пес Хан. И у меня в телефоне появился контакт Катя Хан.
0: Катя Хан.
1: И я на самом деле, я же забыла, что я же тоже собачница, и мы тоже в лесу гуляем. Интересно, Светлана, может быть, мы в одном лесу гуляем? Так вот, у меня самый необычный контакт, так. Это Лена, ну так зовут хозяйку, собаку зовут Лея, а между собой мы ее там Лея Бармалея. В итоге это Лена Лея Бармалея.
0: Хороший контакт, да, главное, сразу все понятно.
1: Да.
0: Дмитрий сообщает следующее. Доброе утро, доброе. Контакт записан как Дай, большими буквами, Дайсон. Просил всегда занять денег человеку. Дай.
1: Дайсон. Угу. Получается вот так. А у Артема половина номеров записана в формате Катя Бух, Ирина Комп не вкл и так далее. Просто жена у меня адекватная и реагирует спокойно. Ну или делает вид.
0: Да, до первой громкой ссоры. Чего вам не желаем, конечно же. 915-0303-567. Вот чего желаем, больше ваших комментариев. Рассказывайте, какие достаточно забавные контакты есть в вашей телефонной книге. Самые интересные будем озвучивать в эфире Юмор ФМ.

0: FM.
1: Минутка важной информации, друзья. Несколько минут, и здесь появится та самая шутка, озвученная Андреем Рожковым. Та самая, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей и заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», тоже повторив ее, возможно.
2: Ну и, кстати говоря, эта информация актуальна исключительно для тех, кто в нашем Улыбайзере. Если вас в Улыбайзере нет, позвонить мы вам не можем. Но вы можете добавиться в этот самый Улыбайзер. Быстро, легко и, главное, бесплатно. На сайте веселорадио.ру это все делается. Так что добро пожаловать в игру. Ну и, как говорится, ушки на макушке, скоро кому-то позвоним.
1: Да, телефончики поближе, считанные минуты. И здесь та самая шутка Андрея Рожкова. Всего-то нужно повторить, не исказив смысл, либо же повторить ее дословно.
2: Да, ну а прямо сейчас на Юмор-ФМ реалити-криминалити.
1: Протоколы нелепых преступлений.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Мы, студенты колледжа транспорта и дорожного хозяйства Савенко ПР и Кравец АА, совершили угон учебного автомобиля Renault Logan, а затем наезд на ограждение образовательного учреждения из-за отсутствия развитых навыков вождения в экстремальных условиях снегопада и гололеда. А также потому, что наша однокурсница Савельева МВ выразила сомнения в наших способностях к дрифту и нашем интеллектуальном уровне.
3: Конечно, он плохой человек, ведь взятку он взял в пьяном состоянии, пропив ее с кладовщиком. Тоже, кстати, пьяницей. Однако обогатил он при этом не что иное, как государственную казну. Выпил в меру, но не рассчитал. Оказывается, мера выпивки не каждый день постоянная. Все зависит от настроения и качества водки. В показаниях гражданина Семакина В.Н. имеется явная клевета, где он утверждает, что он совсем меня не знает. А кто же тогда проводил со мной бурную ночь под общим одеялом?
1: На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Более того, были подобные случаи, как описано в шутке Андрея Рожкова. Да, не буду говорить, человек, кстати, достаточно известный.
3: Но это не ты, да?
2: Остановил мою знакомую и спросил, извините, я в каком городе сейчас? А где метро такое-то? В общем, да, начал в Санкт-Петербурге, закончил вечер в Москве.
3: Идеально! Где бы вы сейчас ни находились, главное, чтобы вы находились в нашем улыбайзере, который с невероятной скоростью крутится на сайте веселаярадио.ру. Можно как раз-таки за всем наблюдать. И там же вы сейчас увидите одну единственную фотографию обладателю данной улыбки. Мы и позвоним. Ну, а чтобы узнать, кто станет этим человеком, нужно сказать всего лишь
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: И это Елена из города Самара.
2: Самар городок.
3: Беспокойная я?
2: Да,
3: успокойте меня. Да, мы сейчас вас, Елена, побеспокоим с вопросом, какая шутка Андрея Рожкова прозвучала только что. И искренне надеемся, что вы сможете ответить на этот вопрос.
2: Да, но побеспокоим, кстати, в Самаре сейчас не самое раннее утро, там на час больше, 9 часов 51 минута. Поэтому верим и надеемся на то, что Елена уже бодра, весела и, главное, поймала ту самую шутку, которая вот буквально только что прозвучала здесь в эфире МРФМ.
3: Звоним в Самару, Елене.
2: Звоним прямо сейчас.
3: 30 секунд есть у Елены на все про все. Я надеюсь, вы уже бежите к своему телефону. Ну, где он там?
2: Отчет, да, временной пошел, кстати.
3: Да, все, перевернул песочные
2: часы. Пока предательская тишина. Оп, а вот и гудки пошли.
3: Да, есть гудок. И давайте еще и алло. И доброе бодрое, шутки-шоу, любимые. Елена, доброе бодрое, это Юмор ФМ, ладно. Ну, похоже же было.
2: Традиции, они на то и традиции, Оль, конечно, что вот это. Ну, каждый день у нас такая история, мы все привыкли. Мы уже без этого уже утро не утро,
4: считай. Давайтесь на линии.
3: Мы тут, конечно, мы на линии. Но время, знаете, не безгранично.
2: Да, 30 секунд и стекло.
3: Елене, привет! Передайте кто-нибудь, пожалуйста. Скажите, что мы звонили. И, кстати, можем вполне, ну, еще как-нибудь позвонить, потому что фото Елены остается в нашем улыбайзере, так что все, внимание на юмор.
2: Да, попытка 2 может случиться. Такие, кстати, случаи уже были. А если вашей улыбки пока нет в нашей бездушной, но чертовски справедливой машине, имя которой улыбайзер, сайт веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор ФМ, заходите, делитесь улыбкой и добро пожаловать в число претендентов на суперприз. А разыгрываем мы в этом году, напоминаю, автомобиль за вашу улыбку. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто

0: политиками.
1: Реклама.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: А у «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
16: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, а кто-нибудь реально похудел от секса? Или я один так мучаюсь?

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Говорят вам шутки шоу. Здесь по-прежнему Антон Бурный и Ольга Мажара. Вот в каком вопросе разбираемся. Просим вас поделиться с нами, какие забавные контакты есть в вашей телефонной книге.
2: Много друзей из Каменск-Уральского записывает долго и много. Так что пишем, например, вот так. Алена Кур, Сергей Кур. Вот такой курятник у меня есть в телефоне. Это вот Алексей из Свердловской области.

0: «Однажды в самолете».
1: Валерка,
2: чё?
1: Это что такое?
2: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
1: А это что такое?
2: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
1: А это что такое, Валер?
2: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
1: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
2: Да ничего не надо переживать, все отлично.
1: Валера, горим. Горим, Валера!
3: Не горим!
1: Братцы, горим! Встаем, быстрее! Нет, выходим из самолета!
3: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
1: Не тушат нас?
3: Не тушат. Все, извините.
1: Извините, пожалуйста.
3: Нервничает просто.
4: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
1: Валера, это что за фигня?
2: Женщина-пилот. И что такого? Женщина-пилот.
1: А, да?
2: Да.
1: Ну ладно, я пошел тогда.
2: Куда ты пошел? Сядь.
1: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
2: И что?
1: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
3: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
1: Так ты слышал, что она несет?
3: Что?
1: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся, какого корабля. Мы в самолете, дубина, ты что делаешь?
3: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
1: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
5: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
1: Валер,
3: да.
1: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
3: Помню.
1: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да чё вы? Да... Вы в панику сдали в багаж или чё? Почему вы такие спокойные?
3: Извините.
1: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
3: Извините.
1: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
3: Миш, на место.
1: И хорошо.
3: На место. Все, извините.
6: Я командир корабля, что здесь происходит?
3: Сядь, сядь.
1: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
3: Ты можешь тише.
1: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку видел. А это пилот. И нормально ей.
6: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
3: Все, никакой паники больше.
6: Всем приятного полета.
3: Спасибо.
1: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
2: Это ты уже знал, но балуешься
3: ну,
2: просто.
3: Да, это знал.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: традиционно делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу, друзья. Но у нас звездный гость сегодня.
1: Между прочим, амбассадор рубрики «Гол ой штанга» на Юмор-ФМ.
0: Угу. Роман Юнусов.
1: Да-да-да. Поговорим, кстати говоря, про фильм, который уже сегодня выходит на широкие экраны при поддержке Юмор-ФМ.
0: Да, по всем подробно через несколько минут, так что никуда не выходите, оставайтесь на любимой волне. Ну а прямо сейчас давайте встречать самую брутальную рубрику и самого брутального ведущего Юмор-ФМ.
1: Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь, но так и не узнаешь, что со сметанкой. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.
3: Это звезды светят.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом секрет успеха всех тренингов личностного роста.

0: Ну, бодрости этого человека позавидовали даже мы с утра с самого.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Всем привет! Ура!
0: Роман Юнус у нас сегодня в гостях. Ром, доброе утро.
1: Доброе привет. Утро!
2: Доброе бодрое!
1: Как же я по вам соскучился, а?
0: Мы тоже, кстати, по тебе соскучились.
1: Я вас так рад видеть!
0: Ой, блин, слушай, ну ты, да, через эту, как это, где столько бодрости раздают? Где эта дверь волшебная с утра?
1: Просто развез детей по школам.
2: И сразу, я свободен!
1: И зарядился, да, сразу, я свободен.
0: Да, мы тоже тебя рады видеть, да, спасибо, что нашел время, спасибо, что пришел, да еще по какому поводу, мы об этом поговорим обязательно, но прежде чем, соответственно...
1: Можно от меня вопрос?
0: Да.
1: Скажи, пожалуйста, гол, ой, штанга, идет еще на игру?
0: Конечно.
1: Класс!
0: С утра наслаждались, конечно,
1: коллеги.
0: Комментаторов.
2: Ты же наш амбассадор.
1: Надо новый записать.
2: Давай.
1: Потому что прошел чемпионат мира, столько оговорок.
2: Насобирал?
1: Да, конечно.
2: Ну все, приноси.
1: Ладно.
0: Как скажешь.
1: Там, правда, в эфире не скажешь.
2: Все придется запикать.
0: Мы запикаем,
1: да. Ой, штанга,
0: собственно. Прежде чем перейти, главная цель твоего визита. Традиционный вопрос, то же самое, что мы обсуждаем со слушателями Юмор-ФМ. Мы говорим сегодня с ними о каких-то забавных контактах в телефоне. Есть у тебя такие? Имеются в телефонной книжке?
1: Забавные контакты?
0: Да, смешно, кто-то подписан на тебя?
2: Ну вот у меня, например, опять? Есть человек, не знаю кто, реально.
0: Да, у меня есть контакт.
1: Так, если... ты записала, не знаю кто?
2: Мне человек позвонил с днем рождения, меня поздравил. А я понимаю, что я не понимаю, кто это. И мне, честно говоря, неловко было даже спросить, а как вас зовут? Я выслушала, меня вот человек поздравил, и, в общем, ну, короче говоря...
0: Кто это?
2: Я записала его потом, кто это, чтобы выяснить, но так и не выяснила.
1: Ну вот я сразу открыл авторские лестницы у меня.
2: Авторские лестницы? А, ну подожди, у тебя...
0: Это дом строил ты, да?
1: Судя по всему. Даже интересно, что за авторские лестницы.
0: У меня есть контакт забрать 400 рублей. Кто это, непонятно. Забирал ли я эти деньги?
1: Так, слушай, ну что еще?
2: Ну, авторские лестницы принимаются.
1: Хорошо, да? Хорошо. Да, вот, да. Например, Александр, Калининград, гастрофестиваль, очень вкусно.
2: Очень вкусно.
0: Александр, вам привет, кстати, да, если вдруг слушаете.
2: Приглашайте нас.
1: Только на А, слушайте, это же столько еще. Я никогда даже об этом не задумывался, сколько интересных контактов может быть.
0: Я тоже сегодня
1: так вот на ум сразу не приходит, но открываешь книжку, листаешь, и как будто очень даже есть некоторые веселые.
0: Да. У меня у друга записана была девушка, еще не бывшая на тот момент, пакость.
1: Пакость?
0: Пакость. Такой контакт.
2: Зато своя любимая.
1: Так, ну это тоже не скажешь в эфире.
0: Так, да ладно, Ром, все, принято. Полистаешь на досуге, если что-то всплывет.
1: Какая классная идея, спасибо большое.
0: Да, что-то появится.
2: Может быть, мы рубрику такую сделаем?
0: Да. Личные контакты, почему нет?
2: Конечно.
0: С Романом Юнусом опять, разумеется.
2: Смотри, мы прям тебя подкидываем, прям продюсеры твои.
1: Блин, класс, спасибо большое.
0: А пока с Романом Юнусом, вот сегодня, 1 октября, на большие экраны выходит фильм
2: «Царевна Несмеяна»,
1: дорогие друзья! Берите всех детей, хватит сидеть вечером. Кто-то вот говорит, кто-то, сколько можно сказок снимать?
2: Ну, у нас сколько очень, можно сказок?
1: Очень, а знаете, сколько их уже еще можно снять? Ну, это лучше, чем сидеть... вот опять же, я говорю, обращаюсь ко всем родителям сейчас, которые нас слышат, не сидите вечером с детьми в телефонах, в айпадах, сделали уроки, и возьмите детей, сходите в кино, проведите вместе время. Сказка классная, смешная, прикольная, и сегодня, как раз именно сегодня, 1 октября, во всех депутатах страны, сходите «Царевна Несмеяна». Очень классная, прикольная, правда, сказка, где брат с сестрой младше попадают в 39-е царство, случайным образом, как всегда, вот, из нашего времени. И чтобы им вернуться, нужно рассмешить «Царевну Несмеяну». Но помимо их задач, еще и существуют женихи, которые приходят к этой царевне Несмеяне. И, собственно, я играю купца. Купец!
0: Самый первый анекдот в мире.
1: Да. Играю купца, вот, Лихаим, который пытается тоже свататься к этой царевне Несмеяне, тоже пытается ее рассмешить. Вот.
2: Молодец.
1: А что получилось или нет, сегодня уже в кинотеатрах. Я думаю, что даже сейчас вот тут есть утренние сеансы, можно пойти.
2: Ну, давайте после эфира, ну, пусть нас послушают.
0: Да, вот как только дослушаете,
1: да,
0: потом сразу
1: и кинос. Сразу бегом в кинотеатр, дорогие друзья, и берите детей и сходите.
2: Своих,
1: и
2: не своих, любых.
1: Всех. Прямо на тротуаре. Прям. Это опасно.
0: Да, да, да, надо быть аккуратнее. Аккуратнее, конечно.
2: Ну, там, кстати говоря, прям звездный состав случился.
1: Слушайте, там столько людей.
2: Копейкин.
1: Там слово пацана. Нет, да-да-да, там очень много...
0: Взяли весь актерский состав сериала, да.
1: Режиссер Василий Равенский и Максим Рогальский, а в... Действительно, каст очень классный, потому что играют и Слава Копейкин, и Рузиль Миникаев, Виктор Логинов играет бородатого классного царя, Юлия Такшина, Анастасия Красовская, я.
2: Роман Юнусов.
1: Юля Сулис, Елена Валюшкина, Кулясов Рома из Камызяк, Андрей Родной, Игорь Чехов, Анастасия Красовская, я уже сказал, да?
3: Да.
1: В общем, много-много кого, и будет весело, вот.
0: Приходите.
1: Будет сказочно, будет очень красиво и интересно.
0: Вот я как раз хотел выяснить твое отношение к тому, что сейчас снимается много сказок, но по твоим комментариям мне стало все понятно.
1: Нет, а чего? Ну а что такое?
0: Не, ну есть...
1: у нас очень много различных в нашем кинематографе каких-то таких вот волн. Сейчас волна сказок, да. Ну, распробовали наши режиссеры, продюсеры эту нишу. Ну что, прикольно. Мне нравится, классно.
0: Все,
1: вот,
0: хорошо.
1: Вот режиссер, кстати, который снял «Царевна Семья», но сейчас в производстве уже «Царевна лягушка 3».
2: О!
1: Он снял первую лягушку «Царевну», вторую, и сейчас третья лягушка.
0: Третья.
1: Третья.
2: Там, глядишь, и четвертую.
1: А прикинь, вот, да, каждый вечер, вот я опять-таки возвращаюсь к времяпрепровождению с детьми. Вот сегодня сходили на «Царевна Семья», но завтра с детьми после уроков сделали уроки, сходили на «Царевну лягушку 1», потом послезавтра на «Царевну лягушку 2», потом на «Царевну лягушку 3», потом на «Богатырей».
0: Потом, да, потом еще какую-нибудь царевну, в общем-то, снимут.
1: Потом и еще. И так вот все сказочки прошли и посмотрели.
2: Вот, кстати, Ром, ты с детьми что читаешь обычно вечерами?
1: Русский язык, литературу.
0: Ну все, конечно, школьный год начался, учебный год.
1: Не, ну да, у меня старшая дочка в институте, это было буквально недавно, кстати, старшая дочка в институте, средний сын у нас в школе, а младший в садике ходил, у нас все учреждения были заняты. Вот, а сейчас младший в этом году пошел в первый класс, и теперь все, школа, наша любимая школа.
2: Получается, да. Подожди, ты уже в четвертый раз, да, пошел в первый класс?
1: Третий, у меня трое.
2: Нет, ну а ты сам же ходил.
1: А, ну да. Точно, я забыл же, да-да-да. Слушай, ну это так волнительно, так классно, столько всего нового каждый год, и очень прикольно, патриотично, что и флаг выносит российский, и поют гимн российский, и все встают, в общем, прям это, ну, настоящая праздничная классная линейка.
0: Вот. Мне сейчас стало интересно, твоим любимым предметом в школе какой был?
1: Ну, давайте, значит, труд, ИЗО, физкультуру и ОБЖ убираем.
0: Да.
1: Они как бы, ну...
0: Априори.
1: Они, да, любимые. Все, любимые. Мне нравилась, кстати, химия.
0: О,
1: да, я сдавал химию, причем сдавал химию как обязательный предмет, да. То есть его можно было выбирать, и все-таки, ты что, химию? Я сдал ее на 5, и потом, собственно, я поступил в Московскую сельскохозяйственную академию имени Климента Арканьевича Тимирязева, там тоже пригодилась химия, поэтому...
2: Ну вот, кстати, какое знание в области химии тебе пригодилось в жизни?
0: Это C2H5OH.
1: Зачем ты все раскрываешь? Все карты.
2: Вы как будто в одном классе учились.
1: Ну, кстати, да.
0: Это все, это единственное, что я помню. H2O и C2H5OH.
1: Да, все эти формы замечательно знают. И как их соединять?
0: Да, и пропорции нужные.
2: Да, доброе, бодрое утро, мальчики.
1: А вы спрашиваете, почему такой бодрый? Вот,
0: вот она,
1: вот секрет. Вот та формула.
0: Химия.
1: Рулит.
2: Кстати говоря, многие родители жалуются, что чувствуют себя тупенькими, когда заново начинают с детьми проходить.
1: Это правда.
2: Да?
1: Да, да, я начинаю сижу, смотрю, и я ничего не понимаю. Надо все вспоминать. Но, слава богу, сейчас есть интернет и всякие различные эти...
2: GPT.
1: Да, помощники. Поэтому в этом плане как бы становится проще.
0: Мы недавно то же самое обсуждали со старшим братом, у нас там человек, сын, мой племянник, получается, да, пошел в школу, да, я, и, в общем-то, коллеги по группе скидывали в общий чат группы задания, которые задают детям. Вот, там, ну, не просто, ты даже не понимаешь, как это решать.
1: Но, слава богу, приходит на помощь, да, наши... У нас такого не было. Мы сидели, зубрили, ходили в библиотеки. Ну, как ходили? Ну, когда было очень сложно, ходили, кстати, я помню, было это дело.
0: Была своя романтика в этом,
1: да,
0: конечно.
1: Да, да, да. Вот, а сейчас все, а этот, Егор, скажи, пожалуйста.
0: Да, знаменитый голосовый помощник Егор.
1: Нет, я не знаю, просто в эфире можно называть другие. А этого как будто нет, по-моему, еще.
0: Главное, что мы поняли.
2: У тебя есть Егор.
1: Егор GPT. Скажи, пожалуйста, да. Как будет так и так. И реально все выдает. И ты запоминаешь, записываешь. Мы как раньше в школе? Пишешь шпаргалки. Угу. Пригодятся, не пригодятся, но ты когда пишешь, ты же запоминаешь.
2: Да.
1: И поэтому я всегда писал и запоминал. И некоторые даже не пригодились, и ты отвечал то, что ты помнишь, когда писал «Шпаргалку». Собственно, самое здесь. Ты посмотрел, что тебе выдал голосовой помощник, записываешь это все и запоминаешь.
2: Но главное, что вам нужно запомнить, дорогие радиослушатели, это то, что сегодня на широкие экраны выходит фильм «Царевна Несмеяна».
1: Да? Как же я вас люблю! Молодцы вы, мои хорошие!
2: При поддержке Юмор ФМ!
0: Да.
2: И там шикарный Роман Юнусов!
1: Ну и не только там, очень много других классных актеров, правда, и мне кажется... Я, кстати, была большая премьера, вот, мне не удалось побывать на премьере, я веду на НТВ шоу «У нас выигрывают», я веду «Русское лото».
2: О-о-о!
1: О, да.
0: Нужны соведущие?
1: Да. Нет.
0: Спасибо.
1: Вот, у нас есть прекрасные девчонки, вот, поэтому...
2: Извини, Антон.
1: Их место никак.
0: Да, не посчастливилось тебе прекрасной девчонкой уродиться, поэтому, да.
1: Вот, и не успел попасть на премьеру, вот, ну, которая, знаете, за несколько дней делала специально премьера.
2: Добровая дорожка.
1: Да, да, да, да. Вот, не удалось побывать, но зато сегодня я пойду со своими детьми за свои деньги.
0: Слушай, тоже хорошо. Ты, кстати, как на себя вообще реагируешь? Знаешь, есть люди, которые не могут слышать свой голос в записи.
1: Очень критично, да. У меня и супруга, и дети мои, естественно, такие критики, которые мне все расскажут и подскажут, но сам я, мне кажется, я не знаю, как я буду сегодня смотреть. Когда ты на премьере сидишь со всеми остальными коллегами и со всеми цехами, кто производил эту картину, ты как бы, ну, все вместе в одной лодке смотрим, все нормально. А когда вот так вот... Я, кстати, первый раз, по-моему, так приду на премьеру в кинотеатр, заплатив, прийти и посмотреть. Не знаю, сквозь пальцы будут смотреть, а может нет. Не знаю, как я буду реагировать. Ну, еще раз повторюсь, у меня роль небольшая, но яркая. Поэтому, мне кажется, вот эти полторы-две минуты я выдержу с достоинством.
2: Ну, дети скажут... Вот это С2, ОШ5, что там?
1: Дети прокомментируют, я думаю, а там уж, ну, сделаем работу над ошибками, если прям будет какая-то прям такая серьезная критика. Хотя...
2: Позвонишь режиссеру, переснимаем.
1: Нет, ну я учту дальше, если меня позовут другие сказки в этом образе, потому что там костюмы какие, там костюмы классные, там, ну, отдельный респект, наверное, да, костюмерам, которые создавали эти костюмы, это прям, ну, невероятно, они тяжелые, вот эти все длинные, как это, шубы,
2: соболя,
1: соболя, вот эти, да, все эти расписные, вот эти, ну, куртками их сложно назвать, как эти...
0: Шубы. Камзолы.
1: Камзолы, да, вот. Помогай мне.
0: Ну, все оттуда. Да. Да.
1: Они прям тяжелые, расписные, красивые, классные. Прям, я думаю, прям все оценят это.
0: Итак, «Царевна Несмеяна» с сегодняшнего дня в кинотеатрах. Приходите посмотреть, друзья. Да. Роман Юнусов у нас сегодня в гостях. Короткая пауза, после чего возвращаемся
1: в эфир.
0: Ура!
1: Всем.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, год СССР.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в туристический поход водку. Спасибо вам за сына.
0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
2: Так, ну что, всех нас с возвращением в прямой эфир Юмор ФМ. Роман Юнусов у нас сегодня в гостях.
3: Всем доброе утро. Кстати, смотри, как Рожков прям попал в тему и школы, и то, что и
2: как
3: химия.
2: Знали, а? Как знали, да, действительно, 100%. Так вот, друзья, сегодня 1 октября, и сегодня на большие экраны выходит комедийный фильм «Сказка царевна Несмеяна». Роман Юнусов сыграл одну из ярких ролей. Говорит, что коротенькая.
3: Коротенькая, но яркая.
2: Да, поверим на слово и пойдем посмотрим.
3: Конечно,
2: все это при поддержке
3: Юмор ФМ. Приходите.
4: Да, и как раз-таки за эфиром Ром такой говорит: а мы играть будем, мы играть будем. Будем.
3: Я помню всегда, что я когда приходил к вам на утреннее шоу, всегда мы играли какие-то классные традиционные штуки. Вот боюсь, получится или нет. Интересно.
4: А сегодня
3: всегда
4: будем играть в PlayStation.
3: Да ладно? Правда? Погнали.
2: Внесите фифу. Сейчас мы тут порубимся. Но на самом деле, да, мы приготовили для тебя небольшой эксперимент. Фильм называется «Царевна Несмеяна».
3: Да.
2: Сегодня ты в роли Лихаима в данной картине. Сегодня в роли «Царевны Несмеяны» Ольга Сергеевна Мажара. Та, что напротив тебя.
3: Угу.
2: По сюжету нужно что сделать с Несмеяной?
3: Рассмешить
2: Несмеяну. Поэтому будем делать то же самое. Попробуем рассмешить нашу Несмеяну Олю.
4: Да не обязательно прям вот рассмешить. Там можно, в принципе, как-то подкатить, может быть.
3: А что нужно делать? Просто какие-то шутки?
4: Антон.
2: Или... Да, ты не знаешь, что нужно делать.
3: Не, я знаю, но можно, если строить рожицы, то это не увидит наши радиослушатели.
2: Да, но смотри, мы тебе будем, в общем-то, давать какую-то определенную роль. Ты в нее будешь вживаться. Ну, давай так, да, не просто рассмешить, а вот как-то подкатить, правильно, попробовать. В определенном образе. Готов? Попробуем.
4: А я буду говорить, норм или стрём?
3: Да, хорошо.
2: Попробуем?
3: Давай.
2: Итак, первый образ. Иван Дурак.
5: Привет.
4: Норм.
2: Все?
4: Но это был Иван Дурак.
2: Какая ты неприхотливая, посмотри, какая ты царевна у нас неприхотливая совершенно.
3: И, кстати, разменялась.
2: Да, поехали дальше. Алеша Попович.
6: Ну, здравствуй, царица. Ну что, пойдем в опочивальню? А?
4: Уже прям сразу?
6: Я и тебе булаву покажу.
2: Булаву покажу. Хорошо, хорошо, да, поехали дальше. У нас следующий есть герой для тебя, Ром. Это Иван Сусанин.
3: Ого.
2: Вот так.
7: Ну что, пойдем, походим. Будешь со мной ходить?
4: Скандинавские палки есть?
7: Есть. И палки, и лыжи.
2: Да, показывай.
4: Доставай.
2: Так, давай.
7: Сначала лес, потом горы, потом дерево, потом озеро, потом лес. Пойдем?
2: Как говорил Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS, да?
4: Да-да-да.
2: Усложним задачу тебе немножко. Змей Горыныч. Ну что, царевна Несмеяна, пошла бы с таким?
3: Ну это огонь был.
2: Да.
4: Я поняла, да.
2: Мужик огонь.
4: Мужик огонь.
2: Ну и давай, финальный образ для тебя. Соловей-разбойник.
4: Офигеть!
2: Все. И сердце девушки растаяло.
3: Извините, я тут... Я вам микрофон заплевал.
2: Все, тебе можно. Класс, класс. Засчитано. Хорошо. Актерские способности данные на высоте.
4: Зуб выпал, извините. В какой сказке ты хотел бы сыграть?
3: Я хотел бы...
4: Кого?
3: Не знаю, ну... Слушайте, добрых людей я играл. Сказочных персонажей, в смысле таких вот, ну, положительных тоже. Может, какого-нибудь антагониста взять, какого-нибудь, может быть, злого. Ну, Кощей Бессмертный у меня вряд ли получится, если такой очень толстый, такой хороший, упитанный Кощей Бессмертный.
2: Ну, Кощей у тебя получится наверняка, знаешь, такой с юмористической ноткой.
3: Да-да, не, ну, может, какой-нибудь, правда, какой-нибудь такого отрицания, ну, такого злого, не знаю, какого-нибудь разбойника, может быть, какого-нибудь пирата, или вы какой-нибудь, может быть,
6: богатыря, но... Плохого богатыря.
3: А, во! Такой какой-то... Есть Илья Муромец, Алеша Попович, Добрый Никитич, а есть Роман Андреевич. Такой злой, который не признали. Четвертый брат. Четвертый брат, который, ну, не признали.
4: От другой мамки.
3: Бастард.
2: Мне кажется, это, кстати, вот такой, ну, не знаю, назовем это бич всех, например, актеров, которые довольно часто играют романтические образы.
3: Комедийные, а потом хотят сыграть какие-то такие. Возможно, да.
2: Я просто тоже, когда... В дипломном спектакле мне тоже хотелось роль антагониста, но нет.
3: Ну, вот такого взять, может быть, чтобы он потом добрел, менялся и стал им четвертым. И у них было не трио, а квартет уже.
2: Слушайте, добрых. Вот вам, уважаемые режиссеры, сценаристы, идея для новой сказки только что от Романа Юнуса.
3: Вообще класс.
4: И он, кстати, кастинг только что прошел.
2: Илья Муромец, Алеш Попович, Добрыня Никитич и Роман Андреевич. Очень хорошо.
3: Круто, класс. Вот.
2: Да, все. Принимается. Да,
3: все, значит, спасибо, записали.
2: А, давай вспомним, окунемся в съемочный процесс «Царевны Несмеяны». Что для тебя оказалось самым сложным?
3: Блин, так не хочется спойлерить, на самом деле. Ага. Правда. Просто ну, некоторые моменты есть. Ну, хорошо. Хотя это в тизере даже есть, mm-hmm. поэтому в трейлере. Поэтому, в принципе, можно, я думаю, открыть, mm-hmm. так скажем, немножечко приоткрыть...
2: Завесу.
3: Завесу тайны, да. «Царевна Несмеяна» тех, кому... не а, понравилось,
2: так,
3: те, ага. те, кто не понравились ей, она их, так скажем, смывала.
4: Ага, слезами.
3: Нет, она дернула за такую, А-а-а. Как бы, веревочку.
2: Да.
3: Дверца снизу так вот открывалась, и все претенденты
2: падали.
3: Падали, проваливались сквозь эту...
2: отверстие.
4: Было какое-то такое реалити-шоу.
3: Спасибо большое, что ты мне так помогаешь. Я просто пытаюсь подобрать слова и понимаю, а?
4: Было же какое-то реалити-шоу, где люди тоже падали.
3: А, да, на канале одном было такое, да-да-да. Вот. В принципе, то же самое, да. И все претенденты, кому никому не удавалось рассмешить Царевну Несмеяну, она их так вот, назовем их так, сливала, смывала. В общем, они проваливались эту. Естественно, мне тоже надо было упасть. И я падал. Но в какой-то момент был, естественно, человек, который в моей же комплекции, который...
2: Дублер.
3: Дублер, каскадер, uh-huh. который, да, помогал мне. Я хотел, конечно, сам это исполнить. Мне сказали, нет.
2: Ты нам еще нужен.
3: Да, uh-huh. пускай человек это делает, вот. Но, естественно, чудеса монтажа, чудеса телевидения, кино, будет все очень красиво. И вы не заметите, где был
2: Роман
3: я,
2: Андреевич, а где был... Да, а где Олег Александрович, какой-нибудь, например.
3: Ну и еще раз повторю то, что костюмы были настолько плотные, настолько они теплые, жаркие, что это съемки были летом, поэтому, конечно, ну, было прям в какой-то момент очень жарко.
4: Это
3: мокро.
4: Все в павильонах все, было?
3: По-разному. А мы можем все говорить?
4: Конечно.
3: Да?
4: В лесу, например, давай. Снимали?
3: Нет, часть снимали в прекрасном измайловском Кремле в Москве.
2: О, ну, конечно.
3: Вы гуляли там? Были там?
2: Да, конечно.
3: Там
2: да,
3: же,
2: да,
3: ну,
2: да,
3: просто да. там прям вот бери и все это прям вот...
2: Реально, бери и все сказки там снимай.
3: Снимай, да. Измайловский центр просто. И кто не гулял, обязательно съездите, погуляйте. И там очень красиво. И куда ни камеру не поверни, везде. Вот она, наша Древняя Русь. Наша вот
4: там
3: эта вот 39-е царство.
2: Мне повезло, я там в этих царских палатах вел однажды некое мероприятие.
4: О, свадьба?
2: Да.
4: А, кстати, а там же даже ЗАГС есть.
2: Конечно.
4: Ну, был,
2: конечно.
4: По крайней мере.
3: А, да, и колесо обозрения еще есть. Да. Но это уже немножко из другой, из не с 39-го царства, но тоже можно прокатиться, посмотреть с высоты птичьего полета из Маски Кремль в Москву. Вот.
2: Да.
3: И, в общем, там съемки проходили, было летом, и действительно было очень жарко, потому что, ну, я похудел, не знаю, на килограмм на 3.
2: Это тоже, между прочим, непросто.
3: А это, между прочим, тоже, знаете, нормально за один съемочный день-то. Вот. В общем, было жарко, но было очень интересно. Прям, когда много-много-много московки в этих костюмах, герои все. Ты реально как будто попадаешь вот в это 39-е царство, и люди, прохожие, а там же много в Измайловском центре было иностранных туристов, которые ходили, смотрели. Было перекрыто все, но они все равно так как-то из-под тяжка фоткали все.
4: За деньги.
3: Потому что было интересно. Я не знаю, я не просил, хотя мысли были.
2: Слушай, да, ну целый аттракцион действительно.
4: Ну, в конце концов, знаешь, на Красной площади же там ходят Петр, значит, Екатерина, и фоткаются за деньги. Мог бы выйти.
3: Не, ну, мне кто-то попросил, кто-то узнавал, подходил, потому что все были, ну, в гриме, борода, вот это все. И хотя у меня сама есть, ну, были длинную бороду делали, причем такую длинную бороду с этой, еще с такой вот...
2: С косичкой.
3: С косичкой, да, небольшой. В общем, было прям интересно. А, и еще часть же фильма, большая часть фильма проходит, снята и написана в стихах. Да.
2: Вот это, кстати, интересно, да. Вот это...
3: И я помню, чисто растишь, я не мог одно запомнить никак. Ну, как-то
4: а
3: меня не
4: складывается.
3: Сейчас не помню.
2: А я уже был готов, потому что сейчас будет четверостишие. Никак не мог
3: сдаваться
2: сейчас.
3: Это волнительно было. Почему? Потому что, ну, очень много народу. У тебя человек 100, массовки, операторы, все. И вот когда ты, знаешь, команда, все, камера, мотор, начали! И у тебя белый шум в голове. А ты это четыре четверостишие там учил, я не знаю, весь день. Не, я справился, все отлично. Поэтому это еще один плюс сходить и посмотреть, друзья, потому что действительно большая часть фильма именно в стихах. Это очень прикольно.
4: Вот, посмотрите и потом напомните Роману, что это было за четверостишье. Да.
2: А посмотреть можно уже сегодня, друзья. «Царевна Несмеяна» во всех кинотеатрах страны при поддержке Юмор-ФМ. Ром, спасибо тебе, что пришел. Мы будем потихонечку тебя провожать. Вот так быстро летит время.
3: Ну что, прикалываетесь? Все?
2: Все?
3: Нет, я не уйду.
2: Хорошо, посиди. Это был Роман Юнусов.
4: Тогда мы уйдем.
3: Да, да, друзья, продолжим. Я люблю вас. Ходите все на «Царевну Несмеяну» сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны. Блин, такие вы классные.
2: Пока.
4: Пока.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
10: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
11: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вы вдруг поняли, что жизнь не так уж плоха и в целом налаживается, все, больше не пейте.

0: Бурной и Мажара.
1: Ну что, на сегодня все, потихонечку будем прощаться. Спасибо всем, кто отметился в нашем веселом чате, всем, кто поделился своими забавными контактами из телефонной книжки.
2: Да, я хочу еще одним поделиться, но точнее не своим, а тем, что написала Ксения. Мой муж записан как неизвестно, потому что пока не ясно, он ушел навсегда или еще вернется. Вот так вот.
1: На какой-то грустной нотке, мне кажется,
2: мы только что закончили. Ну, слушай, ты знаешь, я думаю, что Ксения уже давным-давно знает, что там известно, а что неизвестно.
1: Мы знаем одно. Мы вернемся. Это будет завтра в 7 часов утра в студии МРФМ. Появится здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Ну, раз хочешь приятную нотку, вот тебе, пожалуйста, вот из Хакасии. Бывшая супруга записана как халява. Потому что увези, привези, дай денег, ну и так далее. Это вот Григорий прислал.
1: Это уже повеселее.
2: Да,
1: ну, повеселее отлично. Будет и дальше. Денис Савельев в эфире МРФМ, в общем-то, составит вам компанию. Ну, а мы прощаемся.
2: Всем пока.
1: Чао.
2: Гаснет свет.
1: Пока.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: А у «Кордиант» и на 760-115-09.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальных телеграм Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
10: А мы к ним готовы. «Фандей». Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
9: «Фандей» для всей семьи.
10: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, активнее выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко» готовят номер «Яблочко».
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
5: мы уже здесь.
4: Фонограмма готова?
5: Готова.
4: Поехали.
5: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И пам пам

0: Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место. Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал. Стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Ну, думаю, наш с вами путь уже предельно ясен и понятен. Движемся дальше сначала в сторону пятницы, затем в сторону выходных. Отличное настроение нам с вами, как всегда, создают классные шутки Андрея Рожкова и огромное количество юмора в эфире «Веселого радио». Вот из ближайшего финала этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Сатя с юмором обязательно появится и ответит на ваши вопросы. Игорь Маменко расскажет свои любимые анекдоты. Ну, а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки, песни, плюс». У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Привет, страна, всех с 1 октября.
1: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская. Шутки, песни, плюс самые веселые звезды. Шутки, песни, плюс.

0: Мария Зангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали.
2: Хабиб, давай твоя песня.
3: Тренажер ты себе заказала, на него редко ты залезала, на лице у супруга ухмылка для носков, а дорогая сушилка.
2: Я причем видел, да, у некоторых не занимается, а сушат, да.
1: У меня полотенце там вся. Очень удобно.
4: Надя, твоя песня.
1: Я, да?
3: Голодный голубь с бомжом сошлись в смертельной схватке. Все говорит об одном, что оба не в порядке.
1: Стас, давай теперь ты.
3: Я засмотрелся на тебя, ты гнал по трассе 210. Кого угодно мог бы я за эти фокусы подвесить. И я б и тебя штрафовал, и был бы очень рад. Но ты в окошко показал свой озорной мандат. Ах, пьяный депутат, сирены, мощный бас, охрана за кормой и взгляд нетрезвых глаз. Ах, пьяный депутат, ну что еще сказать? Нельзя ни тормознуть, ни наказать.
1: Можно? Я спою. Смотри.
4: Давай.
1: Всю ночь сверлить, попробуй в жизни хоть раз, чтобы соседи срифмовали имя Стас.
5: На Юмор ФМ.
3: 5 минут, могу лишь 5 минут. Был моложе, мог подольше, только 5 минут. Та-та-та-та-та-там.
4: Все.
1: Прямо так. Та-та-та-та-та-там.
4: Та-та-та-та-та-там.
1: Та-та-та-та-та-там.
4: Все.
2: Песня от Хабиба.
3: Самая актуальная, да. Я календарь перевернул, теперь он цифрами к стене.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Воспитательница детского сада, а чтобы порадовать детей, набила себе на интересном месте три татушки, три тата.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Две подруги сидят, одна говорит: вот послала за картошкой своего, мою машина сбила. Так, какой кошмар. И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное. Один парень другому говорит: вчера торжественно приобрел полуавтоматический идентификатор-распределитель носков по парам. Что? Шо-шо, женился?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ББ.
11: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.files.ru. ООО «ВВ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
13: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Продается мальчик на побегушках. Пробег 300 верст.

0: слушаете Юмор ФМ, и у нас есть что вам рассказать. Тут выяснилось, что многие россияне работают не за себя одного и при этом ничего за это не просят. Юлия Дедочкина узнала все подробности и в хороших новостях через несколько минут нам их с вами расскажет. В общем, никуда не уходите, узнаете все горячие подробности. И смешного, до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого и еще больше юмора и ответов на ваши вопросы уже прямо сейчас. Делайте громче.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
2: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, то сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот это, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей, и она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
4: На это извини меня, как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла.
3: Вот зачем мне такая работающая жена? В какую... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
4: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
3: Поэтому, как так? Вы до ЗАГСа или после?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. И в этом выпуске царит рабочая атмосфера. Начнем с шокирующего. 80% россиян выполняют чужую работу. Опрос показал, что большинству прилетают задачи, на которые они не подписывались, но приходится выполнять. И 60% делают это бесплатно. А вы просите доплату за такое? Или тоже улыбаетесь сквозь слезы и пашете? Россияне рассказали, что их больше всего бесит в сообщениях коллег. Эта фраза «есть минутка». Почему это раздражает? Да потому, что хотелось бы больше конкретики. Вторая причина недовольства – долгое ожидание ответа. На третьем месте причин для рычания – голосовые сообщения. Ну и, конечно, все опрошенные не рады получать письма и сообщения с работы в нерабочее время. Выводим формулу идеального коллеги. Говорит по существу, отвечает быстро, никаких аудио и в выходные ни гу-гу. Встречали таких? Идеальных. Я вот нет.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики выяснили, что россияне часто вместо или вместе с обедом выбирают прогулку вне стен офиса. И таким образом гуляют целый час где-то, а в год набегает целый месяц не по работе. Но эксперты просят за это не наказывать, потому что это наоборот помогает в труде. Половина сотрудников после прогулки меньше раздражается, 43% быстрее решают рабочие задачи, а каждый третий рассказал, что именно на ходу к нему приходят нестандартные идеи. В общем, гуляем в обед, и проблем с креативом нет. На этом у меня все. Скоро вернусь с хорошими новостями. А пока-пока.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера был в гостях у Люси. Все надписи в лифте полностью подтвердились.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуи через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей, до середины долетали и исчезали, к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Она была именно из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Кто там тебе пишет? Баба твои?
3: Ты не мужик, ты тряпка.
2: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
3: Нет, сегодня никак. Голова болит.
2: Между нами все кончено.
4: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
5: А такие вообще существуют?
4: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
5: Сказочная женщина.
4: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзна, голова не болит.
6: Чего тебе еще надо, собака?
7: Да вроде больше ничего и не надо.
6: Ну так и женись, хороняка.
4: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пора.
8: Зачем покупать дорогие бриллианты?
9: Это же лучшие друзья девушек.
8: Поверьте, блестящий результат до

0: подарил мне кольцо с Буратинием.
1: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99. Ювелирная артель братьев Шулерманов. А ваша дама сердца счастлива? Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратине на сайте деньгинепахнут.фу.
2: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
3: А это точно мужской журнал?
2: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин в новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я. Поберегись! Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды. Роковой волосок на пиджаке. Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
4: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
2: «Женатик» также в номере.
4: 10 методов сказать теще «люблю». Как приготовить романтический ужин из перловой крупы. Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина. Девушка месяца Вупи Голдберг.
3: Я надеюсь, одетая?
4: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
2: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».

Ну и получается, хорошо, что нам с вами есть чем заняться. Например, продолжить наслаждаться классными шутками Андрея Рожкова и просто огромным количеством юмора, который точно не даст вам заскучать, друзья. Ну а чтобы настроение вот действительно взлетело, просто сделайте чуть громче. В финале этого часа услышим фрагмент из романа «Ильфа и Петрова» в исполнении Сергея Брунова. Чуть раньше будет рубрика «Гол, ой, штанга», где вновь встретим Романа Юнусова, который представит нам ляпы спортивных комментаторов. Классика жанра тоже обязательно появится, а в ней Геннадий Хазанов. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона Денис Савельев. Вам, как всегда, пламенный и горячий привет.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь, они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь. Так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что каждая тренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды и больше. 45 минут — идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, я еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, ублюдки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Это какой-то ужас. Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А между тем, друзья, уже стартовал второй осенний месяц, а значит, все меньше времени остается до нашего суперфинала. До суперфинала суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а пока этот момент не наступил, вы по-прежнему можете стать участником игры на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию и просто в целом, как обычно, слушайте Юмор ФМ и ловите шутки Андрея Рожкова. Звучат они каждый день, звучат они не один. Один раз в день, поэтому шансы, я считаю, есть абсолютно у каждого. Ну и самый большой плюс в том, что наша игра абсолютно бесплатная, еще и правила максимально простые. С ними тоже можно ознакомиться на сайте. Ну а с кем будем играть прямо сейчас, давайте узнавать. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Валентина из Новосибирска ездила на отдых в какой-то отель, какой-то шикарный отель, видимо, и вот прям в отпуске сделала фотографию. Прекрасно получилось, давайте Валентине прямо сейчас и позвоним. Номер набран, звоним в Новосибирск, далеко, там уже обед, считай. Но я надеюсь, Валентина слушает Юмор ФМ, уже готова поднять трубку, повторить шутку Андрея Рожкова, получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал бороться за новый автомобиль. Так, есть вроде соединение. Валентина, может быть, вы уже здесь? Алло, добрый день. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Как вы к нам ворвались? Даже никаких гудков не было. Валентин, это же вы, правильно? Из Новосибирска.
3: Да, конечно, я.
2: Здорово, конечно. Приятно познакомиться. А это Юмор ФМ, как, как вы уже поняли. Чем занимаетесь? Чем занимаетесь?
3: Отдыхаю.
2: Отдыхаете. Все еще в отеле, вот в котором фотографию сделали?
3: Нет, уже не в отеле, уже дома.
2: Хотелось бы продлить отпуск, но он не может длиться бесконечно, да?
3: Да, никак не может.
2: Да, Валентин, понимаю. Ладно, давайте к игре все-таки перейдем. Шутка Андрея Рожкова только что прозвучала в эфире Юмор ФМ. Подскажите, вы ее слышали? Можете повторить?
3: Слышала и повторю.
2: Давайте, давайте. Болею за вас.
3: Это же какой-то ужас. Портфель поглотил пятиклассника Витю и... Ездит на нем в школу.
2: Так.
1: Это какой-то ужас. Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.
2: А вот даже не буду, знаете ли, никакие лишние слова добавлять, просто вас поздравляю. Валентин, абсолютно верно, шутку вы повторили. Прямо сейчас получаете от нас 3000 рублей, ну и, конечно же, получаете путевку в суперфинал, а уже там новый и роскошный автомобиль пусть станет именно вашим. Договорились?
3: Спасибо большое.
2: Все, Валентин, вам отличного дня. Думаю, теперь он точно именно таким и будет. Оставайтесь с нами, слушайте Юмор ФМ. Ну и получается, уже в суперфинале ловите шутки Андрея Рожкова. Друзья, ну а вы заходите на сайт веселаярадио.ру и точно так же, как Валентина из Новосибирска, загружайте свою фотографию. Это просто и это абсолютно бесплатно. Мы продолжаем.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Здравствуйте! Вы меня узнали? Кто сказал, попка дурак? Нет, я не дурак. Я кретин. Я полный идиот. Знаете почему? Потому что разговаривать умею. Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет, потому что всегда молчит. Ее ловят, она молчит. Ее жарят, она молчит. Ей рыбный день сделали, она молчит. А я всегда болтаю. И всегда не то, что нужно. Режу правду матку, когда меня никто не просит. 300 лет на свете живу, нигде больше 2 недель не задерживаюсь. Сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню, жил в одной семье, обстановка царская. Обои финские, мебель арабская. От хрусталя звон, как в церкви. Кормили 5 раз в день миндалем в шоколаде. Казалось бы, чего еще? Сиди и молчи. Нет, не удержался. Пришла к ним в гости пара, профессор с женой. Чаровательные люди, просто чаровательные. Таких за стол усадили, а у меня миндаль в горле застрял. Как зару, вы чего пришли? Вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось. Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку бежат, а хозяин ко мне и кричит, петух ты крашеный. Если б ты, говорит, 200 рублей не стоил, я бы себе суп сварил. Но 200 я продал за 300. И в приличную семью отец врач, мать учительница, сын оболтус. 15 лет парню, полный обалдой. А мне что? Это же не мой сын, нет. 3 дня молчал, на 4-й пасть раскрыл. Говорю, папаша, папаша, вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит. Курит. О, он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. Мамаша говорит, он еще и пьет? Я говорю, когда в карты много проигрывает. Но тут они забыли, что они интеллигентные люди, сняли ремень, всыпали ему по 1-е число. 28-го начали, 1-го кончили. А 2-го утром он меня в охапку на птичий рынок и продал какому-то забулдыге. За червонец. Забулдыга обрадовался. Говорит, скажу жене, что за столь не купил, остальные пропью. Рано обрадовался. Я его жене все раньше успел рассказать. Так что там я тоже долго не задержался. Нигде долго не задерживаюсь. Еще бы. Кому же охота про себя правду знать? Еще за это 300 рублей платить. Уже слух пошел, что я несчастье в дом приношу. Меня уже за даром никто брать не хочет. Вон последний хозяин со мной мыкался, сдал сюда. Теперь уже сижу в зоопарке. Чтоб ничего не видел... Ничего не слышал, чтоб про людей ничего сказать не мог. А я и здесь молчать не буду. Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мясо. Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросят, откуда знаете, на меня валите. Мне терять нечего, я уже ничего не боюсь, потому что я попка дурак, попка кретин, попка полный идиот.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности Dongfeng Mode.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.

0: Вы слушаете Юмор ФМ, и пока мы тут с вами смеялись, один российский студент разработал спрей для прокачки мозгов. Вот вы только представьте, сидите такие целый день над какой-то сложной задачей или, может быть, процессом, не понимаете, как решить, как справиться, пошли, пшикнули в нос, мозг прокачался, и все, задача тут же решилась. По-моему, круто. Юлия Дечкина узнала все подробности, обязательно их нам расскажет через несколько минут. Мы же пока продолжим смеяться. Иль Петров и Бурунов в финале этого часа. И еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Гол ой штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
3: Мир бокса полон слухов, друзья. Вот мы слышали, что Тайсон даже азбуку выучил в тюрьме. Да, это чувствуется по началу поединка. Все, и футболисты, и тренер, и болельщики ждут не дождутся, когда уже судья свистнет в свое орудие труда. Ну вот, Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. Суматохи сбивают с ног Александра Кержакова, и арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. И вот на поле выходят братья-близнецы Петровы. Кстати, один из них старше на год. А судья, если он нормальный человек, захочет посмотреть футбол и добавить дополнительное время. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. Ученик 11-го медицинского класса московской школы Денис Качанов разработал спрей для носа, который прокачивает мозги. В составе лекарства для активации мозга, которое обычно принимают в виде таблетки. Но Денис решил проверить, можно ли его ввести через нос. Ведь оттуда до извилин прямая дорога. Школьник проводил исследования на базе научно-образовательного института фармации. В итоге работает. Но надо еще докрутить, конечно, доисследовать. Но как приятно, что вот такие умы у нас подрастают. Москвич Константин Добров сделал обычную схему московского метро трехмерной. И теперь можно посмотреть, на какой глубине относительно поверхности залегают станции. На этой карте ветки метро похожи на американские горки. То ныряют глубоко под землю, то взмывают вверх. Самая высокая станция Воробьевы горы просто парит над столицей. Она находится на высоте 10 метров. Карту можно вращать, выбирать одну или несколько линий, переключать год и смотреть, как метро прирастает. Посмотреть, как все это работает, и узнать адрес сайта можно в нашей группе ВКонтакте. Заходите, это очень залипательная вещь.
1: Новости.
0: Минский дизайнер Егор Жданович придумал шить пуховик из сена. Ну, то есть выглядит вроде как обычный куртец, но только набит душистыми травами. При этом, чтобы все могли видеть состав. Куртка прозрачная и структуру сена хорошо видно. Дизайнер подчеркивает, сено он купил на местном рынке, так что все максимально свое, родное. И хотя Егор говорит, что сделал самый дешевый пуховик в мире, купить моднейший шмот можно за 50 тысяч российских рублей. Главное, чтобы потом в этом сене мыши не завелись. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: 1 октября в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У нас, у математиков, в постели только две позы. Ты либо в числителе, либо в знаменателе.

0: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Гроссмейстер О'Бендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» — застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», — сказал О'Бендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Их в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
3: «Всего мира!»
2: застонали оглушенные васюкинцы.
3: «Да, а впоследствии и вселенной».
2: «Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс». Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
3: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
2: «Смешная цифра», — сказал Остап.
3: 100 рублей.
2: У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
3: «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей». А хватит?
2: Спросил Одноглазый. На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Мы в сказку попали, не рёв!
10: И как же нам вернуться?
11: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
12: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
11: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это обычных детей приносит аист, а барабанщиков приносит дятел.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
2: Можно?
3: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
2: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
3: Батюшки.
2: Что?
3: И что ты вот дал за это умение? Жену?
2: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
3: Кто?
2: Узбахи. А, я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
3: Ага.
2: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
3: Подождите.
2: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены. А есть узбахи.
3: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
2: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
3: Что ты несешь вообще, а?
2: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
3: Слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
2: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.

0: привяжут к лошади и никуда вы не сможете пойти, только по делам лошади. Все.
1: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась, порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая, даже не похудела. Только муж ушел, мой, к ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
0: Ну, пожалуйста.
1: Нет.
0: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста, подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенскую.
1: Не надо мне ничего, ничего не буду.
0: А за это я буду ходатайствовать за, ну, за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вас будут, вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
1: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
0: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у вас курс один к одному.
2: Пожалуйста, вас очень прошу.
1: Ладно, это, конечно, не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
0: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
1: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
3: Однажды в России.

И мы с вами, знаете ли, тоже продолжаем покорять Эверест под названием «Рабочая неделя». Все меньше остается до выходных. Но согласитесь, эта мысль греет, эта мысль заставляет улыбнуться. Надеюсь, все планы вы уже давно составили и точно знаете, где, как и с кем будете отдыхать. Ну а с нас, как обычно, отличная компания, классные шутки Андрея Рожкова и просто колоссально огромное количество юмора. В финале этого часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. «Лига городов» порадует своими лучшими миниатюрами, не пропустите. Также скоро в эфире появится наш угарный папа Гар Дмитриев и поделится перлами ваших детей. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас от легендарного Джейсона Стэтхэма. У микрофона Денис Савельев. Всем пла!

0: Каменный, привет.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: «А что это Каркуша в очках?» «Потому что она умная». «Значит, я тоже умный?» «Нет, пап, ты просто слепой». Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: «Я выпил так много молока, что скоро стану выше папы и шире мамы». Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
0: Угарный папа.
1: 3-летняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам: «Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца». Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Налетел!

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо. Приложение продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, год СССР.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А возможно, это просто совпадение. Но если поменять местами две буквы в имени Наташа, то получится Шатана.

Ну и правильно, друзья, ни в коем случае не оставайтесь одни, делайте громче Юмор ФМ и наслаждайтесь всеми нашими шутками. Ну и, конечно же, хорошими новостями. Ученые выяснили, почему мы до сих пор не связались с инопланетянами. Ну и, в принципе, почему вообще ничего о них не знаем. Юлия Зеточкина через несколько минут расскажет все подробности, не пропустите. Пока же услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова и еще больше юмора в Лиге городов.

0: ДТ Саратов.
1: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки, и мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
2: ДТ.
1: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
4: ДТ.
1: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
5: Что?
4: ДТ, говорю.
5: ДТ.
1: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
2: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
1: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б, пропала. Что осталось на трубе?
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
4: Ч.
1: Скорее думаем.
4: ДТ, ДТ.
1: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
5: Вашу мать.
1: Думаем.
3: ДТТ, убери Д.
1: Две буквы.
5: Пусть будет ДТ.
1: Верно.
4: Подошло.
1: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
2: ДТСР.
1: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
3: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
1: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, Е, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
4: Д, У. Или Д, Т.
1: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей.
5: У меня досрочный ответ. Д, Т.
1: Неверно. Подумайте.
5: Я думал, я понял правила игры.
1: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
2: ДТ.
1: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
3: Да и ты.
1: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
4: Да и ты.
1: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce Tabana?
5: Dolce Tabana?
1: ДТ, молодец!
5: Я так далеко никогда не проходил.
1: Артём, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
2: ДТ.
1: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки, и я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и новости вселенского масштаба. В НАСА показали, какого цвета космос. Цвет Вселенной имеет бледный бежевый оттенок под названием космический латте. Астрономы усреднили свет 200 тысяч галактик. Они получили космический спектр, а затем перевели его в цвет, который мог бы увидеть человеческий глаз. И в итоге получился очень светлый бежевый. Имя оттенку придумывали всем миром. Объявляли конкурс. И среди кандидатов были Skyvery, это если небо скрестить со слоновой костью, или загар большого взрыва. Ну а победителем вышел космические латте. Загар большого взрыва. Это же надо такое придумать. Ученые поняли, почему мы до сих пор не связались с инопланетянами. Во всем виноват звездный ветер. Они нам пишут письма, шлют переводы, ну, в смысле шлют сигналы, а их сдувает и сдувает этим проклятым звездным ветром. Поэтому, возможно, с инопланетянами и не удается установить контакт, считают специалисты. Ну, то есть ученые просто не допускают мысли, что инопланетяне опасаются, что с кем поведешься, от того глупостей наберешься. Вот и не рискуют с нами связываться.
1: Хорошие новости.
0: В Роскосмосе рассказали, как в будущем будут набирать космонавтов. По генетическим тестам будут искать тех, кто генетически устойчив к радиации. На сегодняшний день ведутся исследования по созданию защитных оболочек для кораблей и людей. Но на это потребуется очень долгое время. И это еще щадящий вариант. Есть мнение среди других ученых, что человеку, который полетит, например, на Марс, нужно просто хирургически отрезать все железы, которые подвержены радиации. Там примерно штук 40. Поменять хрусталик и вперед. Может и долетит. Эх, а мы-то все мечтаем, что на Марсе будут яблони цвести. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У царя Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: Кстати, интересное объявление. Когда мне бывает скучно, я беру вот это, читаю. Обязательно нарвешься на что-то. Объявление. Жена на даче. Точка. Звоните. И какие-то судьбы видны за этим. Вот тоже человек. Только наш мог такое поместить в объявление. Правда, это на фонарном столбе, рядом с автобусной остановкой. Кто купил шкаф 27-го-4 по улице Некрасова? Готовы? Просьба вернуть вещи в нем оставшиеся. Кто, кроме нашего человека, продаст шкаф с вещами, не заметив? Спокойно, спокойно. Начинаем потихоньку согреваться. Захожу в обувной магазин. Ко мне подбегает продавщица, говорит: я даже не мечтала, чтобы вас увидеть когда-нибудь. Потому что вы-то смеетесь над нами, над работниками сервиса, а мы-то смеемся над вами, над посетителями. Но это богатейшая коллекция. Одна ей говорит: дайте мне ботинки на 44-ю ногу. Вторая: мне кроссовки попроще, у меня муж тупой. Третья: девушки, у вас есть сапоги вашего возраста? Четвертая: девушка, у меня почему-то в этом сапоге пальцы играют, а в этом не играют. Еще одна: девушка, у вас есть сапоги на широкие ляжки? А тапочки мужские, домашние, которые одеваются между ног? Вообще, я из-за этих тапочек домашних между ног перестал ходить в гости. Ну, вот, милые женщины, вас много здесь. Скажите, трудно после того, как у вас побывали гости, что трудно пропылесосить? Ты собираешься по-серьезному, надеваешь костюм, галстук, Гуччи, Ферре. Жена прическу делает, каблуки надевает, чтобы ягодицы не катились колесиками по полу. Приходишь в гости, говорит: тапочки надевайте, пожалуйста. Жена сразу бум, укоротилась, колесиками покатились ягодички. Я в костюме Гуччи надеваю эти убитые хозяевами тапочки со стоптанными задниками. Все гости одновременно снимают туфли. Вонище! В этой маленькой прихожей воняет салатом оливье и снятыми башмаками. Это еще хорошо, тапочки хозяйки достаются тому, кто пришел вовремя. А кто опоздал, говорит: у нас вьетнамки есть пляжные. И мужик на носки. Гусь лапчатый. Видели когда-нибудь? Вот тоже самое. А кто совсем опоздал, говорит: у нас еще белые тапочки есть из турецких гостиниц. И мужик в костюме в черном и белых тапках. Вот, ну хоть в гроб клади. Пока это все еще сидит за столом, ладно. А потом говорят: потанцуем. И это еще все танцевать начинает, стучать белыми тапками об паркет. Нигде в мире не снимают обувь, тем более парадную. Разговор сам слышал в обувном. У вас есть лыжные ботинки 52 размера? Продавец: какого? 52-го. А нахрена вам лыжи?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
13: Мой шанс заработать денежек.
12: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
14: Это издевательство над звездами.
12: Идеальное ограбление. За

0: российской столице 13:00.
1: Спонсор часа ООО «НДФЛ Полиса».
2: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон – умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
5: Граждане пассажиры, экипаж нашего авиалайнера прощается с вами и желает вам приятного полета.
4: Юмор-ФМ представляет.
6: Снова наша сами.
4: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
7: Мы начинаем КВН.
4: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
8: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
9: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
10: А почему? Да потому
9: два раза дорого ему.
10: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
9: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
10: ведь секс четыре раза в день.
9: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
10: Теперь придется выбирать,
9: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
10: И в море он нырнул лещом,
9: нырнул за сексом и борщом.

Бояться и правда не нужно, особенно если вы в компании Юмор-ФМ. А вот что точно необходимо, так это сделать громче и наслаждаться всеми шутками Андрея Рожкова и просто огромным количеством юмора, который поднимает наше с вами настроение. В финале этого часа ловите один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Чуть раньше в эфире появится Сатья и с юмором, тонко, как он умеет, ответит на все ваши семейные вопросы. Любимые анекдоты Игоря Маменко тоже обязательно прозвучат, ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Шутки-песни». У микрофона по-прежнему Денис Савельев. По традиции всем огромный привет!

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Александр Македонский в 22 безусых года под себя подмял полмира, на лопатки положив. Ну а мне 44, я на маминой квартире, без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
2: Очертилось в синем небе нулевой IQ, белым следом быстрый самолет. Кто унизит в день рождения бывшую свою, так как это...

0: Хорош. Хорош.
1: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго вырисовывать.
2: Правда, в кровоподтеках морда Эдуарда подарил жене весы к 8 марта.
3: Блин, я однажды любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю, и троллейбус, и как раз все подтаяло, и я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус, вот именно так. И потом выбрался оттуда, цветы вот прям как вот в Кавказской пленнице, все, фу, все мокрое, и открытка такая, я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так, и ушел все просто.
1: Вы после этого не виделись?
3: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
1: она
3: такую...
1: не поняла, да? Ты не рассказала, что произошло?
3: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить?
1: Это
3: вам все красивые подавай.

0: Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
1: Себя песня.
2: Усталость забыта, колышется чат. Дал деду виагру один из внучат. Ни деду покоя, ни ночью, ни днем. А дальше что будет?
0: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
0: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром первым делом послал всех нахрен.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает. Не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечу запорошат. Ну, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел, без разговора сожрал скрипача вместе со скрипкой. Две обезьяны сидят на дереве, одна говорит: ну, что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится. Мальчик маленький спрашивает: мама, а я русский или еврей? Да я не знаю, пойди у бати спроси. Папа, я русский или еврей? Да как тебе сказать, а что ты спрашиваешь? Там в подъезде велосипед стоит, ты думаешь, сломать его или стырить? Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВВ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.

0: представляет.
1: Коллега недавно новый автомобиль купил. KJM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
2: Ура! Новая машина!
3: А чем он так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
3: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
1: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
0: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ
5: «Виа Суперстар».
6: Новый сезон.
4: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
8: ОКЛ Стрит, ОКРН, 116-77-467-807-61, город Москва.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые доказали, у женщин более высокий болевой порог. Вот почему они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

0: с вами, друзья мои, тоже летим по этой рабочей неделе. Наслаждаемся всеми шутками, наслаждаемся огромным количеством юмора. Смеемся, улыбаемся, ну и таким образом приближаем выходные. А вот чем заняться в эти два дня, узнаете через несколько минут в хороших новостях, которые подготовила Юля Деточкина. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. И еще больше юмора и ответов на ваши семейные вопросы уже прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствует, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то, ну, подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка, прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и я принесла вам развлекательную программу на выходные. В России собираются считать птиц. Присоединиться могут все. 3 и 4 октября пройдет традиционный евразийский учет птиц. В прошлом году волонтеры насчитали 102 655 особей. А это, между прочим, 291 вид. Чаще всего в нашей стране встречаются сизый голубь, кряква, скворец, грач и большая синица. В общем, задача – считать птиц, а потом заполнить специальную анкету на специальном сайте. И вот тут самое сложное – отличить ворону от галки, а то напишешь. На Кубани в станице Варениковской пройдет фестиваль вареников. На празднике выберут самый большой и самый миниатюрный варенички. Будет конкурс «Угадай, что внутри», а еще вареничные забавы и мастер-класс по лепке. Каждый сможет попробовать себя в роли кулинара. Фестиваль пройдет 3 октября, начало в 11 утра. Как ни крути, а самые вкусные вареники с вишней. И не спорьте со мной. Ну а в Москве в эту субботу будет розовый забег. Надо отметить, что его решили посвятить женскому здоровью. И поэтому на пробежку ждут исключительно женщин. Все от мала до велика будут бежать одну и ту же дистанцию – 3 километра. Уровень подготовки приветствуется любой. Ну и вообще забег превратится в настоящий праздник. Обещают красивую фотозону, чтобы было чем похвастаться в соцсетях, угощение в фитобаре, а также разные лекции и мастер-классы. Приходить можно, даже если не бегаешь. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, убегаю за очередной порцией хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца октября.
3: В

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, у метеорологов прогнозы сбываются всегда. Не всегда совпадают даты.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 68-го года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении. Так ему требовалась тишина. В 1966 году, узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 68-го года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 января 68-го года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. Осенью 1970 года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали: «Отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор. После чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени, Медицинский институт, в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы. И поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Точка. Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней, после чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда прибыл 12 января 1975 года. В Баку остро нужны были нефтяники. И я устроился на камнях нефтяником Каспия. Точка. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал. И обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 76 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтамт до востребования, откуда перешлют мне в Ереван. Хачика 10, квартира 16. Где меня не искать, передадут.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: тебя. Кем?
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Праздный день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
8: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: По статистике 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% несчастных мужчин должны это съесть.
0: А у нас

0: Меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
1: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
0: И грядки закатаете?
1: Без проблем.
0: И газон закатаете?
1: Закатаем.
0: А что скажет теща?
1: Ну, тещу мы закатать не можем.
0: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
1: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не реклама.
2: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
3: Да.
4: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
5: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
4: Лучший подарок для мужа.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Совершенно верно.
5: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
4: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города. Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.
7: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
8: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина. А если кто протянет руку за вашими печеньками?
9: Больно-то как? Ёшкин кот!
8: «Печенек». Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Абсолютно верно. Поздравлять, радовать и опривечивать будем весь этот час в эфире Юмор-ФМ. Юмор на заказ стартует прямо сейчас. Жду ваши сообщения, жду ваши заявки. Плюс 7 915 0303 567. Это единый номер для всех ваших писем, которые принимаются, между прочим, абсолютно во все доступные мессенджеры. СМС-формат у нас тоже работает. Его мы тоже любим, уважаем. Пишите, главное, не забывайте указывать, для кого, откуда и кому ваше сообщение. Алексей Китов уже передает привет всем своим коллегам, желает самого прекрасного дня, отличного настроения и скорейшего наступления выходных. Ну и, как говорится, где вот он не прав. Марина Викторовна направляет привет подруге Свете, которая сегодня отмечает день рождения. Желает ей большого счастья, благополучия и любви, а также, чтобы сбывались самые заветные желания. И Сергей Саратова оставил привет любимой жене Ольге. Он ей желает хорошего дня и позитива, а также просит поставить специально для нее большой стендап. Начало положено. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для ваших сообщений. Друзья, подключайтесь.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, когда уже освоился и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О, чего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой? Да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек

0: Придет у меня такой срач.
1: Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв в каждый заказ. Андрей, вам все понравилось? Напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой, да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот, мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое у меня. Все, спасибо.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал себе жену на час, а потом мужа на час. Целый час сидел, смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Мы напомним, друзья, что в этом часе принимаются не только ваши сообщения, но и заявки на любимые рубрики. Одним словом, можно сказать, что именно вы решаете, над чем смеется вся страна. Присоединяйтесь, пишите, заказывайте. Плюс 7 915 0303 567. Это единый номер для всех ваших посланий, которые жду во все мессенджеры. Вот прям во все, без исключений. СМС-формат тоже работает. Пишите и не забывайте подписываться. Марина из Альметьевска поздравляет всех причастных с днем пожилого человека, с праздником, который напоминает нам о важности заботы, уважения и внимания к старшему поколению. Желает крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Пусть рядом всегда будут близкие, готовые поддержать и помочь. Не болейте, будьте здоровы, пусть каждый день приносит радость. Мы, конечно же, ко всем теплым словам присоединяемся. Далее поздравьте с днем рождения Кавилину Елену, нашу любимую коллегу. Ей сегодня опять 18 лет. Будь счастлива, здесь подписался весь дружный коллектив. Семья Наговицыных поздравляет с первым месяцем Лебедева Артема и желает ему крепкого здоровья. Ну и Николай Панин передает привет любимым родителям, просит поставить для них классику жанра. Плюс 7 915 0303 567. Друзья, пишите и заказывайте.
0: Юмор FM. Классика жанра. Владимир Винокур.
2: Мы с Машей сидим, разговариваем там, обсуждаем, как бы новую мебель купить, у кого 30 рублей занять. Я говорю: Маш, да, давай у Теси займем. Ну, он как это услышал. И вместе с тряпочкой. Кувырк. С 11 этажа. Это на лифте долго. А без лифта секунды 3. Ну, ни одной царапины. Ни одной. Носок только шерстяной на левой ноге. Порвал. Сильно порвал. А вы думаете, как это вот с 11 и только носок? Да очень просто. Там внизу сосед свои «Жигули» разогревал. Ну, а здесь он солдатиком и крышу пробил, и на шею у соседа приземлился. Ну, представьте картинку. Сидит человек за рулем, вдруг у него впереди шлепанцы, и на шее человек. Ну, этот сосед, он с перепугу по газам ударил. Машина, значит, прыгнула, на мужика с газовым баллоном попала. Ну, мужик не растерялся, он газовый баллон в машину метнул, а сам головой об асфальт и без сознания затаился. Ну, баллон он, конечно, рванул, машину вдребезги. Ну, а осколок от баллона один в витрину универсама попал. Что-то там замкнулось или разомкнулось, не знаю. Ну, свет в универсаме погас. А за закрытие еще минус 40 оставалось. Ну, тут кто-то крикнул: товарищи, без паники. А паники никакой не было. Тишина полная. Только слышно, как товар с полок шуршит. Свет когда врубили, в универсаме никого и ничего не было. Даже кассовый аппарат ППХ захватили. И что характерно, знаете, вот товар, который при свете совсем не шел, без света пошел за милую душу. То есть в потемках покупательная способность значительно возрастает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный — потерять загранпаспорт.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну а у нас здесь, друзья, вы сами решаете, кому стоит дарить свою любовь, кому не стоит, кому просто привета достаточно. В общем, пишите, подключайтесь, заказывайте любимые рубрики. +7 915 0303 567 номер для сообщений. Все мессенджеры работают, смс-формат мы тоже уважаем. Вообще, на самом деле, много праздников сегодня имеется, с которыми стоит поздравить родных и близких. Ну, хотя бы Международный день пожилых людей. Вот прям берите, пишите, поздравляйте. С Днем музыки, тоже, кстати, международным, можно поздравить всех людей к нему причастных. Всемирный день вегетарианства тоже отмечается, и где-то был еще один интересный праздник. Ну вот, например, Международный день кофе. Выбирайте, какой вам по душе, по традиции, берите и поздравляйте. Возвращаясь к вашим сообщениям, поздравляем с днем рождения нашего мастера Андрееву Олесю. Желаем никогда не унывать, быть всегда прекрасной, доброй, веселой и всего-всего наилучшего. Подписались коллеги из Судогды. Далее привет моим детям из села Вагай, Никите и Матвею. Здоровья, всех благ, поскорее выздоравливайте. Скоро приеду, обещает папа из Тюмени. Привет Алексею, он сейчас на работе. Я знаю, что он слушает Юмор ФМ. Больше сил тебе на эту самую работу. Никто здесь, кстати, не подписался. Валерий, поздравляю с днем рождения брата Олега. Желает ему новых достижений, здоровья, счастья и удачи во всем. А еще просит поставить рубрику «Реалити-криминалити». Ее прямо сейчас послушаем. Но не раньше, чем я подскажу вам, чем заняться в это воскресенье в 11.00 по столичному. Включайте Муз-ТВ и смотрите Юмор ФМ Чарт с Дарьей Сагаловой. Все, как обычно, котики, любимые хиты и, конечно же, шутки. Проголосовать за любимых исполнителей и за любимые треки, соответственно, можно на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, забегайте и поддерживайте свои любимые песни. Вот так.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: О том, что нас снимает камера видеонаблюдения, изображение с которой транслируется в режиме онлайн на сайте городской администрации, мы с Лоскутовой не знали и думали, что во время салюта никто не обратит внимания на наш спонтанный интим. Нарушение общественного порядка не отрицаем. Зато, как нам сообщили позднее, этот эфир побил рекорды посещаемости портала за все время его существования. Мед с пасеки в районе 19-го километра проселочной дороги Дубки-Воронцова я не крал. Пчелы меня покусали, когда я просто проезжал на велосипеде мимо с туристическими целями. Ситуацию с потерпевшим считаю виноватыми его родителей, которые не соблюдали элементарные правила предохранения от нежелательной беременности за 9 месяцев до его рождения. Во время свадьбы сторона невесты всячески провоцировала нас своим внешним видом, разговорами и дорогими подарками новобрачным. А когда во время перекура выяснилось, что большинство ее родственников еще и не служили, первым понесло деда Тимофея, который ходил радистом 3 года по Атлантике, и младшие родственники жениха не могли не присоединиться. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Ну, я думаю, у нас с вами тоже все абсолютно нормально. А может быть, даже и великолепно. Плюс 7-915-0303-567. Подключайтесь к часу приветов и поздравлений.
1: Юмор на заказ.
0: Еще одна порция ваших сообщений прямо сейчас. Всем слушателям большой привет от Евгения из Воронежа. Далее поздравьте Ольгу Петровну и Ольгу Дмитриевну с днем рождения. Они работают на одном предприятии и сейчас сидят за столом с коллективом. Им будет очень приятно. Ну, надеюсь, действительно так. Всей страной вас поздравляем. Добрый день, любимое радио. В первый день октября почему-то грустно. Поднимите настроение Наталье из Орла и передайте привет моей маме Татьяне Николаевне и дочке Варе. Ну, просто Юмор-ФМ погромче сделайте, и действительно, улыбка с лица вашего точно слезать не будет. От Виктора привет любимой Галине. Поставьте нам КВН. Вот так, коротко и по делу. Давайте слушать.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
4: Сам овца, понял.
5: Здравствуйте!
6: Добрый день!
5: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
6: Да.
4: Да вы что, правда?
6: Блин!
4: А его забрали, вот только-только-только-только что. Он же один был, ребята.
6: Да. Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке один гектар земли на 5 лет бесплатно.
4: Да на, подавись.
6: Давай сюда.
4: Вот. Вот, пожалуйста.
5: Это Япония.
4: Не благодарите.
6: Послушайте, мы будем жаловаться.
4: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
6: Вы что себе позволяете?
5: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
6: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
4: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
5: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да, небольшую сыроварню.
6: В европейском стиле.
5: Английский газон.
6: Ландшафтный дизайн.
5: Нарожаем много детей.
6: И к нам будут приезжать родственники.
5: Да.
4: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
6: В какой серии?
4: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите,
6: так? Так, послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
4: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
6: Все понятно, до свидания.
7: Удачи.
4: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
11: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы слышали? На конкурсе «Мисс РЖД» опять победила какая-то шпала.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших поздравлений и приветов на сегодня. Екатерина из Владимира поздравляет сына Егора с днем рождения. Пишет: моему озорнику уже 10 лет. Совсем большой стал. Пусть его окружают верные друзья. Жизнь будет полна радости и спорта. С днем рождения, любимый сын. Далее поздравьте маму Казанцеву Веру Ивановну из поселка Ламинский с днем пожилых людей. Здоровья, семейного благополучия. Здесь подписался сын Евгений из Тюмени. Роман просит передать привет другу Максиму и позвать его завтра на шашлыки, пока погода еще не до конца испортилась. А еще он заказывает для друга «Шутить изволите». Прямо сейчас послушаем этот проект. Ну а ваши привет, поздравления и признания вернутся в эфир уже завтра, также с 14 до 15 по столичному.
2: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
3: Приветствую вас, Ее Величество Опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры. Все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
2: Шутите, зволите.
3: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель. И довольно нагло попросил: Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете. Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. Навстречу ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти до того, как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время овации мясник встал и закричал на весь зал: «Патти! За мясо мы квиты!»
2: Шутить изволите.
3: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам! Ваш Михаил Полицеймак.
2: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Деревня Калитина.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Мы в сказку попали, Ерём!
5: И как же нам вернуться?
6: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
7: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
6: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Малышу было очень жалко Карлсона, но папе был до зарезу нужен лодочный мотор.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, зачем вызывали?
3: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
2: Ха-ха-ха. Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
3: Естественно.
2: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
3: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
2: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
3: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будет побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин,
4: да.
3: Садитесь в мое кресло.
4: Есть.
3: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
2: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
3: Что это такое?
2: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
3: С какого-то перепугу? Пишите, победило озеро!
2: А как могло победить озеро?
3: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище! Ледовое побоище! С какого-то перепуга это побоище? Это ледовая ситуация! Просто зимнее происшествие! При чем тут русские? Пишите, озеро — великая нация!
4: Есть!
3: Что еще?
4: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
3: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа, не подходите, мы чокнутые?
4: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
3: Вы так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
4: Какая бабушка?
3: Любая бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка — великая нация.
4: Бабушка.
3: Что еще легендарного?
4: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
3: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
4: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
3: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото.
4: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
3: Подождите, двух собак, Белку и Стрелку? Это трех животных и кусок часов?
2: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
3: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки, соединяешь, и все.

0: Было бы классно, если бы братья еще спели «Что именно?». Но этот куплет достается мне. Кстати, я Солнечная, всем привет, и давайте спою, что же ждет нас в этом часе в эфире Юмор-ФМ. Не успела я прийти на работу, как тут же хочу предложить вам поиграть, друзья. В автомобиль за улыбку будете? Тогда выходите. Выходите в эфир, если улыбайтер выберет вашу фотку, потому что мы вам позвоним, и в эфире нужно будет повторить ту самую шутку Андрея Рожкова. Так что не пропустите, она скоро появится в эфире. А еще больше юмора у нас будет с Михаилом Задорным. Задорновым. Самый лучший Дэн расскажет анекдоты, еще появятся угарные папа, ну и прямо сейчас Джейсон Стэтхэм в своей персональной рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правил и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: офис утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Не знаю, слышали вы или нет, но у нас сегодня есть еще одна суперфиналистка. Это Валентина из Новосибирска. И, конечно, мне тоже хочется, чтобы и у меня в игре появился суперфиналист, потому что как можно больше людей хотим осчастливить, пригласить в наш суперфинал, где можно выиграть автомобиль. Вот эту шутку Рожкова, которая только что прозвучала, все уже забыли, да? Надеюсь, что нет. Особенно те, кто загрузился добровольно в наш улыбайзер, конечно же, слушают и готовы ее повторить, если улыбаются. Улыбайзер выберет вас, мы до вас дозвонимся. Ну, в общем-то, он уже перемешал фотографии, все как обычно. На сайте веселорадио.ру можно видеть, за ходом игры следить. Сейчас я его остановлю и узнаю, с кем играем. Улыбайзер, ну давай уже, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Звонить сегодня будем в Челябинск, где есть Валентин. У Валентина есть автомобиль, но, опять же, никогда никому еще один не мешал, потому что есть супруга, которая наверняка пилит мозги. Валя, мне тоже нужна своя машина, я не могу от тебя зависеть. Вот сейчас Валентин попробует ее выиграть. Звоним в Челябинск. Текс. Все, что требуется от Валентина, это взять трубку и повторить ту самую шутку Андрея Рожкова, которая только что звучала. И если он ее повторяет в прямом эфире, повторяет правильно. О, это тоже немаловажно. То тогда проходит наш суперфинал, где будет разыгран автомобиль. Алло.
3: Алло.
2: Да, добрый день, это Юмор-ФМ, и нам очень хочется поговорить с Валентином из Челябинска.
3: На связи.
2: Здравствуйте, Валентин. Мы сейчас с вами в прямом эфире. Наш улыбайзер, в который вы загрузили свою фоточку, вас выбрал. Такой говорит, солнечная, звони сегодня в Челябинск. Давай с Валентином играть. Он точно слышал шутку и сможет повторить. Вы же не разочаруете?
3: Боюсь, разочарую, потому что буквально 15 минут назад уже выходил, выключил, вышел из машины.
2: Ну как так? Валентин, ну что же это? Вам вторая машина не нужна.
3: Почему? Поиграть, поучаствовать с удовольствием. Может быть, в следующий раз повезет.
2: А, да, и нужно еще своих родных и близких загружать, если детям уже 18+ исполнилось, жену, тещу тоже загружать, тогда ваши шансы кратно вырастут, Валентин.
3: Замечательно, хорошо.
2: Хорошего вам дня и отличных выходных, которые уже не за горами. Ну а наша суперигра продолжается. Не выключайте приемники, не выходите из автомобилей. Скачайте себе приложение, его можно слушать вообще всегда без отрыва от производства. Ну, бывает в лифте, разве что там 5 секунд понеберет, а потом снова берет. Так что слушайте Юмор-ФМ, играйте с нами и, да, загружайтесь на сайте веселорадио.ру. Удачи!
1: Автомобиль!

0: FM представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: К Маше в гости приходит подружка Полина. Обеим по 7 лет. Девочки оживленно беседуют, Полина говорит: «А моему коту Кокосу исполнился год, и его кастрировали». Маша в ответ: «Ну, так себе подарок на день рождения». Кирюша 4 лет спит в своей кроватке в комнате родителей. Раннее утро, тишина. Вдруг у кого-то на телефоне звонит будильник. Мелодия пения птицы. Звонит очень долго, поскольку никто не хочет вставать и будильник выключать. Внезапно в полной темноте звучит голос Кирилла: «Надо убить эту птичку». Из школьных сочинений Оли. Когда я была маленькая, я тоже рисовала стихи. Прям как Пушкин. Мои лучшие подруги – это мои ровесницы. Оля, Катя и бабушка. Собака шла и благодарно виляла хвостом. Немногие люди могут сделать так же.
0: Угарный папа.
1: Сереже 4 года. Большой поклонник русских народных сказок. Идет с папой по улице, вдруг останавливается, как вкопанный, и взволнованным шепотом говорит: «Папа, смотри, трактор землю русскую роет». Мама 8-летнего Марка заходит домой. В квартире страшный бардак, буквально погром. Мама строго спрашивает: «Так, что тут происходит?» Марк в ответ: «Мам, вообще-то все уже произошло». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
5: Мой шанс заработать денежек.
4: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
6: Это издевательство над звездами.
4: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ. 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Меняю двухместную туристическую палатку на детскую коляску. Палатка новая, использовалась один раз.

0: с вами Юмор ФМ, и впереди у нас много интересного. Будут и шутки Андрея Рожкова, и Михаил Задорнов, но самое главное, друзья, это хорошие новости. На этот раз Деточкина принесла инфу, которая может поставить крест на юморе вообще. То есть, получается, и на Юмор ФМ, что ли, тоже? А в очередном выпуске она расскажет, почему анекдоты вредны, не пропустите. Серьезно? Слушайте, знаете, что мы делаем с психологами, которые такое заявляют? А там именно психолог об этом сказала. Мы им ставим еще больше анекдотов. Дэн, давай, жги!
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: А давайте сходим в Большой театр, сказал он ей и пошел на Щелкунчика. Значит, ситуация такая, приезжает из Подмосковья, так, ну, где-то издалека, прям совсем фермер с сыном. Ну, такой уже успешный фермер, у него птицефабрика, вот. Ну, я решил показать сыну Большой театр, купили билеты самые дорогие на Лебединое озеро. Ну, и, значит, сели, начинается балет, они смотрят внимательно, и когда вот в момент наступает танец маленьких лебедей, сын поворачивается к папе и так тихонечко говорит: «Бать», тот говорит: «Чё?» Он говорит: «Слушай, а что это они на цыпочках там бегают по этой сцене?» Он говорит: «В смысле?» «Ну, на цыпочках, туда-сюда бегают, вот». Ну, вот так на нее смотрит, говорит: «Ну, сцена ж, ну, там же птицы, все в г***е, сынок». Случай на дороге – чисто английская история. Полицейский посреди ночи останавливает на дороге машину. «Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по всей дороге?» «Да, офицер, извините, но я выпил 8 рюмок». «Сэр, но это же не повод пускать за руль жену». Креатив, знаете, он не каждому по зубам. Тут индивидуальность нужна. На собеседовании. «Как вас зовут?» «Василий Васильевич Васильев». «Дети есть?» «Да, конечно, сын Василий и дочь Василиса». «А животные дома есть?» «Конечно, кот Васька и пес, естественно, Васька». «Да, к сожалению, на должность креативного директора мы вас принять не сможем».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Шевельнем мозговой извилиной в этом выпуске. Редактор издания Guardian решила проверить, реально ли рилсы делают людей тупыми. Есть такое мнение ученых. Так вот, девушка засела на удаленке и бесконечно листала короткие видео. Закончилось тем, что она чуть не разучилась разговаривать. Рилсы дают нам быстрый дофамин, который вызывает зависимость, и мозг, в конце концов, атрофируется. Если делать это слишком часто, будет хотеться еще и еще больше видосиков, и в конце концов отупеешь. Кстати, это лечится. Надо просто прочесть длинную книгу или посмотреть 3-часовой фильм. Психолог Юлия Куликова Цайт тоже пугает. Для мозга очень вредны сплетни из желтых изданий и дурацкие анекдоты. Мозгу нужна качественная информация, потому что мозг питается информацией, говорит специалистка. Можно начать приучать себя к сложной музыке. Желтая пресса, анекдоты, какая-то такая дурнина, некачественные детективы не разгружают мозг. Мозг можно разгружать медитациями, прогулками, созерцанием чего-то прекрасного, но точно не ерундой. Ах, прощай, Дарья Донцова.
1: Хорошие новости.
0: А еще стало известно, как помочь мозгу лучше думать и быстро восстанавливаться от стресса. Нужны короткие выезды за пределы привычного места жительства. Короткие путешествия, например, на выходные, заставляют серые клеточки работать в новом формате, наращивать свежие нервные связи и в целом омолаживать организм. А вот большой отпуск, наоборот, очень вредная штука. Часто это настоящий стресс и для нервов, и для бюджета. Скажите, а если в основном проводишь время на диване, можно считать небольшим путешествием поход на кухню? Хорошие новости, отличное средство от стресса. Всем рекомендую. Не забудьте принять следующую порцию примерно через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дует.

0: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусту никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша. Пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышит, там чавкает кто. Причем смачно, че, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на Толе. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это убить? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Чего спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел? Зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коробку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Празднуем день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Кайла Стрит», ООО «ГРН» 1167467870761, город Москва.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
3: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
4: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
3: А это нет Перми, это отцы России. Охренела Москва! Тут в метро есть заряд.

0: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
1: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: точно мой текст.
1: Резал елки пилой,
0: под кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются. И пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Все-таки, когда на улице солнце, это очень влияет на наше настроение, согласитесь. И хоть у нас в студии, как говорится, ни окон, ни дверей, но есть на самом деле один тайный ход, пролезая через который видно стеклянную крышу над головой и прямо такое ярко-голубое небо. Я вот заряжаюсь вот так. Ну, а потом прихожу в эфир и заряжаю вас. Всем привет, меня зовут Солнечная, и в этом часе только лучшие номера для вас поставлю. Маэстро Жванецкий появится у нас в конце часа. Чуть раньше Сатья даст совет всем женщинам-руководителям, как же оставаться женственной и не превращаться в бой-бабу. Не пропустите Сатью с юмором. Анекдоты есть у Игоря Маменко, шутки в большом количестве у Андрея Рожковой, они тоже будут звучать. Ну, а прямо сейчас еще больше юмора в проекте «Шутки песни плюс».
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда

0: Это «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
0: Стас, давай ты.
1: Семенович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
3: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят в спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
3: Так, Сань, твоя песня.
4: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
4: Жизненно.
3: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся, санаторий, мол, не ахти, скромная моя здравница.

0: даже.
1: Браво!
0: Да, и опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
2: Дальше давай я.
3: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
4: На Юмор ФМ.
2: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер Стэф в проекте Шутки Песни Плюс. Больше шума, друзья.
1: И не менее громко.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама.
5: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Наука не стоит на месте. Вот и медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: новые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тот больше не работает.
2: Музыканты играют, во время игры прям поворачивает тихонечко, гитарист, басист говорит, что играем? Он говорит, I love you. Он говорит, I love you too, что играем?
3: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает, нарушаем ваши права. Тут там 5000 раз через окно. Большое спасибо, можете ехать, всего доброго. Он раз еще пятерочку берет.
4: Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята, я им позвоню, не беспокойтесь, можете ехать. Он раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте. Всего доброго. Жене привет. Он раз еще пятерку. А теперь стихи.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 год.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
6: Не пропустите!
7: На НТВ
6: «Виа Суперстар».
7: Новый сезон.
5: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, милые, сообщая о своем возрасте, помните, между вами и вашим старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

0: Это Юмор ФМ, и до конца часа у нас и будет такой же бодрячок, как и до этого момента. А создавать его будут, естественно, лучшие. Маэстро Жванецкий появится с одним из своих легендарных монологов. Деточкина, вот тоже лучшая в узком кругу. Ну, потому что кто, кроме нее, мог бы носить столько хороших новостей каждый день и каждый час? На этот раз узнаем, зачем мужчины в Гонконге вешают на свои рюкзаки милые игрушечки. Женщины, понятно, мужики, зачем? Ну и прямо сейчас еще больше юмора с Сатьей.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
1: Сатья отвечает.
3: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а дело что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка. Ну, Лера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все, Павлик и просыпается, ТЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
1: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
4: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
1: Сатья отвечает.
3: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос... А чем ты занимался в школе? Он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень, очень важный навык.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске мужественные, но такие ранимые мужчины. Ура, товарищи! Австралийские пожарные выпустили традиционный благотворительный календарь на 2027 год. Акция проводится уже 34 года и за это время собрала более 3,5 миллионов долларов на благотворительность. В этом году можно выбрать аж 5 вариантов календарей. Собака, кошка, лошадь, разные животные и герой. Последняя категория представляет персональные портреты пожарных, но в одежде. Специально для вас мы закинули несколько горячих фото в соцсети Юмор.ФМ. Заходите прямо сейчас за ми-ми-ми и вау! У парней из Гонконга в моду вошел необычный тренд. Местные мужчины вешают на рюкзаки плюшевые игрушки для самовыражения и душевного комфорта. Мы привыкли, что обычно таким страдают дети, но максимум какая-нибудь нимфа повесит на сумочку лабубу. А теперь зайчиков, котят и медвежат носят вполне себе мужественные парни от 30 и примерно до 80 лет. Психологи объясняют это смягчением стереотипов. Мужчины видят в таких украшениях возможность для самовыражения, а не что-то постыдное. Ладно, не осуждаем.
1: Хорошие новости.
0: Россиянок предупредили, что не стоит разговаривать о деньгах в постели, потому что такие разговоры снижают либидо у партнеров, заявили сексологи. Обсуждение счетов и семейного бюджета во время отхода ко сну может усиливать тревогу и мешает любви, особенно если такими разговорами заканчивается каждый совместный вечер. Но знаете, если говорить про деньги с утра, то весь день на смарку. Если в обед, аппетит пропадет. Когда говорить о бюджете? Никогда? Берегите мужчин. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Буквально недавно предлагала чай, а теперь постель. Ох, нравятся мне эти

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. Смотри, мои кочины от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла и закон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном, плафон надверный желтый, Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования, мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прейскуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В Центральной Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее в тенечек.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ. Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют. Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны.

0: Играет песенник Наранай Нананаев, отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно, хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Шерхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте «Нананаев» на навсегда. .на. Не
2: реклама. Отдохнуть от городской суеты.
3: Найти новых друзей.
4: Провести время весело и с пользой.
5: Матюки!
0: Парк развлечений для взрослых.
1: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
0: Лапта на раздевание. Городки на деньги.
4: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
1: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
0: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
5: «Матюки».
1: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
0: Все подробности на сайте matyuki.com. Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов «Ильич».
6: Бейной дорогой идете, товарищи!
7: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок «Ильич», что на проспекте Ленина.
8: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш «Тык-Дыльбек» доставит его на раз.
9: Чтобы работы были жаркие, труд чистоны писк. Купи своей любимой болгарке подарок алмазный диск.
0: Сосед алкоголик, сосед Мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
7: Дорог ремонт, держись, не хнычь.
8: Скидку пробила касса.
9: Тебе сэкономить помог Ильич.
5: Друг рабочего класса.
0: Рынок строительных материалов Ильич.
6: Мы пойдем другим путем.
7: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.

Это Юмор ФМ, и все, чтобы поддержать уже чуть-чуть пропадающий к концу недели энтузиазм, или не чуть-чуть, а просто пропадающий, у нас есть. Все сюда, всех поддержим. Меня зовут Солнечная, всем привет. И в новом часе у нас снова будут шутки Рожкова, того самого, который Андрей. Так что, как вы услышите его шутки в эфире, можете ответно ему петь ту самую песню «Где ты был, обними меня скорей». А еще мы услышим рубрику «Ильф Петров и Бурунов». Там появятся фрагменты любимых произведений, под которые работается. Тоже как-то приятнее все-таки. «Голой штанга» с Романом Юнусовым ожидается. В классике жанра появится Аркадий Райкин. И еще больше юмора прямо сейчас в большом стендапе.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась. Что, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа, «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать, Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу увести. Кого конкретно? Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин. Каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской иго мщу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит, печать ставить будем? Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да? Нет, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте. Я говорю, ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это... Открывает вот так мой паспорт и говорит, а куда? Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромные печати, типа прибыл, убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж-то, и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю, ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу «дети», сука, печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну, типа, он настолько спокойный. Сейчас объясняю ситуацию. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так, в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю, а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю, любимый, я пошла домой. Он говорит, окей. Все, и я такая, только уходить думаю, ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит, хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ой, фу, как отвратительно! Уберите это от меня! Что вообще за гадость такая? А, это моя работа!

0: Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Я считаю так. Критиковать, скандалить – это кали море. Или кали море. Раз сейчас лучше, чем в 913-м, хорошо. Ну, вот смотри, я сшил себе костюм. Смотри, какой. Отодвинься, ему не видать. Смотри. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, еще хуже будет. Пойдем зайдешь ко мне, я тебе дам адрес. Я сшил его в ателье, но сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, с глазу на глаз. Я прихожу к директору, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду драться, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Специализация у нас узкая. Один пришивал клапанок, один пришивает рукав. Я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? Я говорю, нет, пришли ты, насмерть не оторвешь. Кто сшил костюм? Кто мне штанов не рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, вы скажите спасибо, что мы Гульфику рукав не пришили. Слушайте, их 100, я один, все стоят так, как пуговицы насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строй мост. Мост строю, мост. Ущутил? Не понял. Мост строю, мост. Не через Волгу, не через Москва-реку, не через Неву. Через рот. Она меня поняла. Там такая же картина. Слушай, один зуб пилит, другой колет, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронки штампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок, у меня мост такой. И главное, я лично доволен, потому что я говорю, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач – для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Это Юмор ФМ, и скоро мы с вами поговорим о бывших. Точнее, не с вами, а с Деточкиной. А, точнее, Деточкина с нами. А в том числе и о бывшем футболисте Дзюбе, потому что сегодня он заявил о завершении карьеры. Не пропустите хорошие новости. Ну и, к слову, да, завершение карьеры. Просто сразу вспоминается десяток знаменитостей, завершателей таких, которые потом еще 50 прощальных концертов, 10 туров дают. Ну и еще больше юмора до конца этого часа представим в рубрике «Ильф Петров и Бурунов». И прямо сейчас «Голой штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
2: Гол! Штанга!
3: Ну что тут скажешь, уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец! Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите! Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует! И что в итоге? Лежали все! Нападающий, вратарь! А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота! Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот! Побрил себе все, что можно! Ну что тут скажешь? Футбол — это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки — дело серьезное. До новых встреч на Юмор ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Немного звездных сплетен принесла для вас. Фигурист Александр Плющенко, не путать с Евгением, Саша – это сын, высказался о своем отношении к прозвищу «Гном Гномыч», так его зовут. «Конечно, хочется, чтобы меня Сашей Плющенко называли, но меня так уже и называют в основном. Гном Гномыч реже, потому что я вырос. Будем честны, Гном Гномыч – это культовый ник. Я очень благодарен маме, что она его придумала», – заявил спортсмен. «Главное, чтобы не было, что вот ты дорос до 40 лет, а тебя все Гном Гномычем величают, причем в основном твои бывшие. Гном Гномыч». Бывший полузащитник московского «Спартака» Ромула заявил, что Дзюба, речь про футболиста Артема Дзюбу, постарел. «Дзюба отличный футболист, я играл с ним пару лет, и мне правда нравилось, как он играет. Сейчас он уже достаточно стар, поэтому нормально, что он уже не показывает того, что раньше, когда был моложе», — заявил Ромула. Погуглила. Дзюбе сейчас 38 лет. 38 лет! И он достаточно стар. Редкий случай, когда я не знаю, что сказать. Стас Борецкий, тот самый, который рвал грелки, дебютирует в Голливуде. Он сыграл в боевике под названием «Оттенки рая». Фильм расскажет о четырех мелких преступниках, которые после ограбления ювелирного магазина оказываются втянуты в череду предательств. Главную роль в картине исполнит Доминик Сесса, а Борецкому досталась роль главаря русской мафии. Какая она страшная, это ваша русская мафия. Прям как моя жизнь. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца октября.
3: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29 85 86 29 85 86.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Не спорю, кактус действительно собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сел.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать о бузовом кулаке, что значит длинное ухо, что в свою очередь значит степной телеграф. Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать. А также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набираясь сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. Срочное ТЧК Москва ТЧК, степной телеграф тире Узун Кулак тире длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин. Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонно к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно!» «Возмутительно», — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой-ли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики». Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и Узун-Кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз Узун-Кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать». «Но ведь уже 1000 раз писали!» — воскликнул Лавуазьян. «Узун-Кулак существует!» — вздохнул писатель. «И с этим приходится считаться!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена. Перепродажа автомобиля HVL 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Fun Day. Для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На Челябинском тракторном заводе у рабочих была гайка на 12, ключ на 11 и железная сила воли.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи Педагогали. Да. Ну что, что опять случилось? Давайте, что случилось?
3: Что случилось? Вы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
4: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации. И, возможно, могла стать заслуженным педагогом Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно, все.
5: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять?
4: Да
5: надо,
4: это
5: что ли?
4: Здесь при чем?
5: Сразу увольнять?
4: Тихо!
3: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
4: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
3: Что?
4: Это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная.
3: Зиночка!
5: А что?
3: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
4: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
5: Что?
4: Видели?
5: Что?
4: Видели?
5: Что?
4: Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? А теперь вы, Михаил Игоревич.
6: Ты я-то что? Я что?
4: Вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
6: А что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
4: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
6: Что?
4: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Ну, благо, вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
6: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
4: Так, все, все. А с вами, Зоурбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
6: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
4: Уважаемый Ивлеев, Зоурбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны, понимаете? Еще лишнее внимание привлекать, нет, это не для нас, все.
6: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания.
5: Физкульт, пока.
0: Однажды в России.

0: кстати, кто-то уже чилит. С завершением рабочего дня всех, у кого он уже закончился, но точно не у коллектива Юмор-ФМ. Сидят вон, пыхтят коллеги, выдают еще больше юмора для эфира, ну а мне остается только все это ставить. Всем привет, меня зовут Солнечная, и в этом часе вот этими вот руками поставлю один из лучших монологов Михаила Задорнова. В Лиге Городов появится команда «Ну нормально» с приглашенной гостьей Мариной Кравец. Угарный папа будет, у него, как обычно, забавные высказывания детей. Конечно же, услышим много рожковских шуток Андрея Рожковских. И прямо сейчас еще больше юмора у Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи жесть, внутри мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки не любят дождь, ведь дождь сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
2: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму: «Мам, а кто такой человек-невидимка?» «Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно». «А, это как наш папа?» 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный: «Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике». Из школьных сочинений Костик. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
0: Угарный папа.
2: 4-летний Игорь спрашивает маму: «Мам, это правда, что я родился ночью?» «Да, сынок». «Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил». 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает: «Папа, смотри, унитазик!» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: KGM представляет.
4: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
5: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
4: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
4: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
3: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте уже будем терпимее к злым и нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусики.

0: Это Юмор ФМ. Если вы еще на работе, то желаю вам найти что-то, что вдохновит вас и поддержит посидеть еще часик и еще. Я вот нашла, случайно, знаете, открыла старую папку на рабочем столе и ух! А, ну, в эфире только новая, только свежая Деточкина и не свежий Герман Греф. Когда он уйдет? Спойлер, никогда. Узнаем из ее хороших новостей. Под конец часа у нас еще появится в эфире Михаил Задорнов. Ну и прямо сейчас Лига городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ.

0: и команда «Ну нормально» Москва.
1: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились, решили вам посвятить песню. Заранее извините.
2: Пришло.

0: Одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж, сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. В фидунке в бедняга за 2 одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну вот так, между зубов, это несложно. Вот так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Но если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа!

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Актуальная отечественная повестка в этом выпуске. Росстат подсчитал индекс сельди под шубой. За год ценник вырос на 4%. Порция на одного человека обойдется в 55 рублей. Сильнее всего за год подорожали овощи, рост до 26%. Куриные яйца подорожали на 14%, а майонез на 6%. И только стоимость сельди не изменилась. Поэтому зачем заморачиваться с салатом, когда можно просто взять и селедки навернуть? Так, ладно, вот новость еще позитивнее. Брачный договор теперь можно заключить на госуслугах. Воспользоваться новым сервисом могут и те, кто собирается жениться, и те, кто уже имеет то, что делить. В онлайн-проекте документа можно прописать все условия, ну а после подготовки останется только заверить договор у нотариуса. Главное на этом этапе не развестись.
1: Хорошие новости.
0: Герман Греф не считает, что искусственный интеллект может заменить его в ближайшие 10 лет. «Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект может заменить руководителя компании», — сказал Греф. «Но, конечно, о чем стоит переживать, так это о простых сотрудников. Вот их он точно заменит. Я много времени трачу на то, чтобы подумать, какие еще бизнесы придумать и как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге», — отметил Греф. «Что хочу вам сказать, друзья? Становитесь руководителями, тогда вас точно не заменят. А так, ой, все. Хорошие новости точно будут. Ровно через час встречаемся на этом самом месте.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца октября. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот интересно, а если в центре города поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?

0: я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
1: Это даже изобразить невозможно.
0: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали и «по стене размажу». Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо, такое раскос, улыбка, руки-мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота, но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосы, улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосинку вызывать. Это ей посвящена песня «Меня прет». Потому что Новый год, да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой гостей из будущего, которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что опять не туда? Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно? Я даже разгадал, как звать ее. Наташка? Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие замечательные.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: «Сан-Йонг» – теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Тор» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
10: Мне с гусем.
9: Так они все с гусем.
10: Так я все и возьму.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
5: Возвращаемся к стендапу.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
9: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
5: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Я сразу же начинаю работать в молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарные дела и лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного. Но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, она только вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

это я и Юмор ФМ, и я делаю умоляющие такие глаза кота в сапогах и прошу: не выходите из машины, не выключайте приемник, не садитесь в лифт, потому что это самые частые причины, по которым люди не слышат ту самую шутку Андрея Рожкова. А вот если бы слышали, то прошли бы в суперфинал нашей игры и смогли бы выиграть автомобиль. Совсем скоро мы с вами сыграем, так что не выключайте приемник, не садитесь в лифт, не выходите из машины.

0: мы снова вместе на Юмор ФМ. Проект «Шутки песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
1: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней. В сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
2: Блин. Ай, смешно.
3: Я знаю Хрущева, еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
2: Ну это так.

0: мысль, но с ней меняться в этот раз никто не захотел.
1: Я на линейке прибухну и снова 3 сентября. Я просто в школу приставил. Ань был, когда сын отводился с дочкой в сентябре. Ну, да. Просто, ой, смешно. Я картинку вспомнил, да. Хотелось действительно.
2: Тот же, что из Алиэкспресса, да?
1: Захотелось прибухнуть, да.
0: А я играю на айпаде у бездомных на виду. Обожаю унижение. Завтра вновь.
1: Пойду. Блин.
2: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор-ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.
2: Давайте прямо сейчас сыграем в «Автомобиль за улыбку». Эту шутку Андрея Рожкова нужно запомнить, потому что именно ее я захочу услышать от вас, когда дозвонюсь. Вы возьмете трубку, и мы мило пообщаемся в эфире. Улыбайзер уже раскрутился. Он перемешивает фотографии участников, тех самых, которые зашли на сайт веселоерадио.ру и зарегистрировались в нашей игре. Поэтому, если вы тоже хотите автомобиль, но не знаете, что, где, как, вот идите на сайт веселоерадио.ру и присоединяйтесь. Ну что ж, давайте остановим, узнаем, с кем играем на этот раз. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Выпала Надежда из Долгопрудного на наших мониторах. За ходом игры, как обычно, можно следить в видеотрансляции, например, у нас в официальной группе ВКонтакте. Надеемся, что Надежда нас сейчас слушает, возьмет трубку и повторит ту самую шутку. Ну что же, звоним, Надежда. И не теряем надежды, что присоединится сегодня к Валентине. У нас уже есть одна суперфиналистка сегодня. Это Валентина из Новосибирска. А еще одна прекрасная женщина в лице Надежды. Ну, Наденька, возьмите трубку и повторите ту самую шутку, которая только что звучала в эфире. Хотя, если человек не берет в первые секунды.
3: Кто? Алло.
2: Алло, да, добрый вечер, это Юмор ФМ, и нам нужна Надежда из города Долгопрудный. Алло.
3: Я слушаю.
2: Да, да, Надежда, здравствуйте, это Юмор ФМ, мы сейчас с вами в прямом эфире. Вы же регистрировались в нашей игре «Автомобиль за улыбку», правильно?
3: Да, да, здравствуйте.
2: Да, да, здрасте, Надежда, узнали, ага, я Юля, вы Надежда, все правильно?
3: Все верно, да.
2: Супер. А и у меня к вам один единственный вопрос. Надежда, слышали ли вы ту самую шутку Андрея Рожкова, которую нужно повторить и пройти в наш суперфинал?
3: К сожалению, нет, на работе последнюю шутку не слышала.
2: Понятно.
3: Я очень ждала сегодня звонка.
2: Вот видите, дождались, не нужно, вы же Надежда, вы не должны были терять саму себя до конца дня вообще. Ну как так, рано сдались, но ничего, да, бывало и такое, что улыбайзер выбирал человека несколько раз, так что желаем удачи, Надежда, ну и в следующий раз-то не подведите. Слушайте и повторите ту самую шутку. Ну а наша суперигра продолжается, и если вы тоже хотите принять участие и новенький автомобиль, то на сайт веселоерадио.ру все бежите, бегите, регистрируйтесь, удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры». Аксакал, ему там 126 лет, и корреспондент спрашивает, как ему удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит, вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит, ну этого не может быть. Он говорит, вы правы, не может. Интересно, что чукча у нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские чукчи выходят на зимнюю рыбалку, огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукчи говорит, понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит, это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Празднуем день рождения «Рив Гош»?

0: все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рифгош».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот я всегда, знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. А если они есть, шансов у меня немного.

0: вами Юмор ФМ, и наш вечер продолжается. Надеюсь, что вы с нами, потому что Деточкина старается, ищет для вас хорошие новости и совсем скоро расскажет нам про волосатые ступни. Не пугайтесь, это всего лишь пауки. Хотя, что я говорю, как это можно не пугаться пауков? Ну, в общем, они же не живые расползутся из радиоприемника, правильно? Поэтому можно и послушать. Совсем скоро хорошие новости и еще больше юмора нам в эфир добавит Михаил Жванецкий. Ну и прямо сейчас сати с юмором и советами, между прочим, прошенными.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
2: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
1: Сатья отвечает.
3: Не устраивает.
4: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. Она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугается. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
2: Спасибо большое.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Новости из мира животных. Орнитологи сообщают, что начался сезон миграции перелетных птиц. От нас улетают кукушки, стрижи и ласточки. Скворцы, зяблики и дрозды задержатся до середины октября. Дело в том, что насекомые уже улеглись баиньки и задерживаются те, кто едят не только насекомых, но и растительную пищу. Последними улетят водоплавающие. Но, конечно, останутся те, кто будет зимовать здесь. А это больше 100 видов разных птиц. Ура! Открываем столовые на окнах, начинаем развешивать кормушки. Радостные новости из Канады. Там открыли 2 новых вида пауков. Еще радостнее от того, что это морские пауки. Ну, то есть встретиться с ними, если, конечно, их не принесет к нам течением, риск минимальный. Это очень хорошо. Первый вид назвали волосатой ступней. Ноги у них в длинных иглах, во рту стоят ряды перистых шипов, которые перетирают еду в кашу. Второй вид получил имя киихин, что означает шум волн. У него короткие лапки и много блох. Он не дотягивается, чтобы почесаться. В общем, налицо ужасные, но милые внутри. По крайней мере, хочется в это верить.
1: Хорошие новости.
0: Палеонтологи говорят, что, скорее всего, тираннозавры были вовсе не такие шустрые, как нам показывают в кино. Скорость передвижения гигантов могла составлять всего 5-7 километров в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы человека. В общем, от них можно было очень легко убежать. Да вот засада. Когда тираннозавры медленно ходили по земле, людей еще даже в проекции не было. Не убегайте далеко, друзья, ведь скоро еще один выпуск хороших новостей.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Комариха укусила алкоголика и битых два часа рассказывала ему про своего бывшего.

0: Невский. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил и не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь, там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь, и не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме, ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, переходим на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание?

0: Один ответ. Бат Фуфлофирон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: А худеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все

0: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. Фуфло России. Фуфло России.
1: У вас действительно плохой товар?
2: Кормите всякой дрянью?
1: Хамите клиентам?

0: Впишите свое имя в историю. Подайте заявку на сайте fuflo.rf.
1: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
2: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
3: Вот и я!
2: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весь
3: адрес. Пою пикафонти!
2: Да, пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
3: Клоун Антипка!
2: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.хахаха.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
1: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально, люблю я приглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Но как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», что она за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, но это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростале. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills.

0: как тебя зовут, как дела и сколько времени. Но вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадмуазель», и это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not», ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека, может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока.
1: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой слишком поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой. Постоянно приходит к ним домой.

0: Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Главное, 5 минут назад сижу дома. Тепло, сухо, комфортно. Пельмени ем. По телевизору эротику показывают. Засыпаю, короче. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за холодную воду им плати. За проезд подняли цены, за мусор подняли цены. Я как вышел на балкон, как заорул, да пошли вы все! И выпрыгнул с балкона, прямо с 12 этажа. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже, вот идем к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. И что-то весь день она ко мне так... Ну что, взяли вина хорошего, колбасы. Идем ко мне, она прям глаз меня не сводит. Честно. А я слышал, красавец хлебом не корми. Дай им кого-нибудь пострашнее. Ну, это, конечно, здорово, со мной повезло. Ну, короче, идем ко мне. Она так прижалась ко мне вся, говорит. Я прям вся дрожу. И меня тоже так жаром обдало, потом. Ты тоже так задрожал весь. И вдруг ни с того, ни с сего думают. А за отопление-то когда они топят, плати. За радио я не слушаю никогда, плати. За мусор дался мне, плати. Я как заору, да пошли вы все. И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то просто, перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже вот в трамвае еду, и вдруг это... Мобильник. Вынимаю сообщение. У вас в Америке дядя объявился, царствие ему небесное, оставил вам 10 миллиардов долларов. Ну, я спрятал, конечно, поскорее мобильник. Через 5 минут опять. Мобильник. Вынимаю сообщение, у вас в Японии тетя объявила земля и пухом, оставила вам 20 миллиардов долларов и остров в хорошем состоянии. И обрадовался, конечно, необыкновенно. Да думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет стоять в коридоре, свет включать, выключать. И вдруг ни с того, ни с сего, а за мусор-то им плати! Без билета едешь, штраф плати, как заору, да пошли вы все! И выпрыгнул из трамвая на полном ходу, 140 км в час, ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. Но если я сейчас с 12 этажа выпрыгну без последствий, я все-таки схожу, покажусь врачам. Видно, у меня все-таки что-то...
0: Классика жанра на юмор.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Дискалоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
2: Не пропустите!
3: На НТВ!
2: Виа Суперстар!
3: Новый сезон!
1: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального мужика.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Будучи в гостях у нашего знакомого, я случайно опознал трусы своей жены в разорванном состоянии, за что его несколько раз от души ударил. Потом оказалось, когда я вернулся уже домой, что наши трусы целыми и постиранными висят на балконе, за что и приношу извинения знакомому побитому. Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им трубку, которую он держал в руке. После чего он улетел. Я находился на работе в нетрезвом состоянии, так как я работаю заведующим гаражом. В действиях обвиняемого в том, что он в совершенно голом виде бегал по улице за собакой, имеется элемент хулиганства. Но учитывая, что собака сама лаяла и убегала от него, привлекать его нецелесообразно. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, это Юля Деточкина и выпуск о вкусной и полезной пище. В Японии создали супертонкий шоколад, всего 0,03 миллиметра в толщину. То есть это тончайшая пленочка. На разработку этого десерта у японских кондитеров ушло почти 1,5 года. В результате получилась шоколадка, которая мгновенно тает на языке. С виду, кстати, напоминает древесную кору, свернутую в небольшую трубочку. Один кусочек стоит чуть больше 1000 рублей. Зато от такого шоколада точно не растолстеешь. Большинство соотечественников готовы заплатить за блюдо больше, если оно заковыристо называется. Каждый третий россиянин пробует что-нибудь эдакое. Например, Bumble и Bumble Tea. Правда, мало кто сумел объяснить, чем они отличаются. Как и мало кто может отличить удон от рамена или крамбл кукис от скрэмбла. Боже мой, какие странные названия. Вот почему среди нас так мало гурманов. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
1: Хорошие новости.
0: Вот оно нормальное со всех сторон. Полезное блюдо. Это котлеты. Это не я придумала. Это врач-диетолог Антон Поляков говорит. Доктор заявил, что котлеты можно есть хоть каждый день и даже 3 раза в день, но только домашние, из натурального фарша с небольшим количеством соли и специй. Магазинные не подойдут. В них слишком много хлеба и усилителя вкуса. Диетолог назвал котлетки источником полноценного животного белка, который очень хорошо усваивается организмом. Вот это вот прямо хорошая новость. Еще больше таких услышите совсем скоро. Далеко не уходите.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 5. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена водителя маршрутки просит шубу четко, громко и минимум за два месяца до 8

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск проекта «Шутить изволите». И этот выпуск обладает особой художественной ценностью. Так-то все выпуски удивительно хороши. Просто именно в этом мы поговорим о великих художниках. Поверьте, и с ними случалось немало забавных историй.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый американский художник Джеймс Уистлер приехал в незнакомый город. Так как дело было во времена сухого закона, он доверительно спросил у портье: «Милейший, не могли бы вы мне подсказать, где можно раздобыть стаканчик виски?» На что портье ответил: «Сэр, вы видите эту церковь?» «Что, виски продают в церкви?» – удивился художник. «Нет, это единственное здание в городе, где виски не продают». К великому голландскому художнику Питеру Рубенсу обратился богатый заказчик с просьбой написать Марию Магдалину. Рубенс, подумав, спросил: «До грехопадения или после?» «Желательно во время», — ответил заказчик. Некая обеспеченная дама приобрела по случаю картину с подписью «Илья Репин», заплатив за нее 100 рублей. Деньги по тем временам немалые. Спустя некоторое время дама зашла в мастерскую живописца и показала художнику свое приобретение. Илья Ефимович от души посмеялся над незадачливой покупательницей и приписал внизу холста: «Это не Репин». После чего дама перепродала полотно, но с настоящим автографом художника картина стоила уже целую 1000 рублей.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если у вас дома завалялась какая-нибудь картина, тщательно изучите ее на предмет автографов известных художников. Возможно, вы обладатель целого состояния. А мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: 5-й сезон.
9: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
8: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
9: Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Мы в сказку попали, Ерёк!
12: И как же нам вернуться?
13: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
14: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
13: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, Минздрав предупреждает. Алкоголь – основная причина всех увлекательных приключений.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в тату-салоне».
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
2: Да, очень сильно трезвый.
3: Ну, тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
2: Да какая девушка, что вы говорите?
3: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
2: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
3: В смысле, тюремная?
2: Да.
3: Что случилось у вас?
2: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
3: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
2: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
3: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
2: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
3: Ты меня сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
2: Устрашающее?
3: Паука.
2: А, нет. Паука, не надо, не
3: Почему?
2: Надо.
3: Почему?
2: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
3: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
2: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
3: А, я не знаю, что это значит.
2: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
3: Давайте лучше что-нибудь... Ну, действительно нормально, наколи. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
2: Послушайте, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. Алис, я тут подумал. Давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась. Мама спрашивает 3-летнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. Катя, Никита, ради бога. Мама в недоумении. Прости, как? Ради бога. Ей воспитательница все время говорит. Ради бога, не плачь. 4-летняя Венера расшалилась за столом. Папа ей строго говорит. Венера, доченька. Когда я ем, я глух и нем. Да, отвечает Венера, а я нормально.
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. 4-летний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит, Данила, перестань, пожалуйста. На что сын отвечает, мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла. Мама возвращается из магазина домой. 7-летняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает, ты что тут стоишь? Полина, потупив глазки, отвечает, «Ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш Угар.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ!
3: «Виа Суперстар».
4: Новый сезон!
2: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Мы в сказку попали, Ерёк!
6: И как же нам вернуться?
7: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
8: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда?
7: Царевна Несмеяна. Уже в кино. 6+.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Не уверен? Не обгоняй. Представьте, вечер, автобан, по нему едет крутая иномарка, за рулем, безусловно, успешный коммерсант, никого нет. Вдруг его, как стоячего, обгоняет маленькая такая желтая машинка. Чувак педаль в пол, догоняет машину, опускает стекло и кричит: «Мужик, а у тебя что за тачка такая?» «Не знаю». «А сколько стоит?» «Не знаю». «Мужик, а ты откуда вообще?» «Да я вообще с американских горок». Друзья, запомните, безвыходных ситуаций не бывает. Вот вам пример. В кабинет врача врывается совершенно расстроенный мужчина с таким перекошенным лицом, садится и говорит: «Доктор!» Прям со слезами. «Я уже неделю не могу сходить в туалет! Доктор!» «Ну не расстраивайся так, голубчик! Ну что же так, перестаньте! Надо же быть оптимистом! Ну не можете сходить в туалет? Ну сходите, я не знаю, в музей, в театр, ну или на выставку!» Друзья, запомните, жена плохого не посоветует. Значит, будет рассказ. Муж большой начальник, ищет себе новую секретаршу. Жена провожает его на работу и говорит: «Значит, не вздумай нанимать себе молодую и сексапильную, понял? Найми замужнюю, в годах, с тремя детьми, в идеале, конечно, с лишним весом. Ну так, чтобы даже в мыслях она себя не возбуждала. Понятно?» «Да нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. И в этом выпуске царит рабочая атмосфера. Начнем с шокирующего. 80% россиян выполняют чужую работу. Опрос показал, что большинству прилетают задачи, на которые они не подписывались, но приходится выполнять. И 60% делают это бесплатно. А вы просите доплату за такое? Или тоже улыбаетесь сквозь слезы и пашете? Россияне рассказали, что их больше всего бесит в сообщениях коллег. Эта фраза «есть минутка». Почему это раздражает? Да потому, что хотелось бы больше конкретики. Вторая причина недовольства – долгое ожидание ответа. На третьем месте причин для рычания – голосовые сообщения. Ну и, конечно, все опрошенные не рады получать письма и сообщения с работы в нерабочее время. Выводим формулу идеального коллеги. Говорит по существу, отвечает быстро, никаких аудио и в выходные ни гу-гу. Встречали такие? Идеальных. Я вот нет.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики выяснили, что россияне часто вместо или вместе с обедом выбирают прогулку вне стен офиса. И таким образом гуляют целый час где-то, а в год набегает целый месяц не по работе. Но эксперты просят за это не наказывать, потому что это наоборот помогает в труде. Половина сотрудников после прогулки меньше раздражается, 43% быстрее решают рабочие задачи, а каждый третий рассказал, что именно на ходу к нему приходят нестандартные идеи. В общем, гуляем в обед, и проблем с креативом нет. На этом у меня все. Скоро вернусь с хорошими новостями. А пока-пока.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
4: Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Что происходит с русским языком? В него снова и снова входят чуждые нам слова. Вот, например, я не пью.

0: Вашингтон придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию. И они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускают в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег, как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо жить не будет, пока не восстановит логику. Когда человек при мне пришел на рынок, говорит по мобилке и говорит жене, жена, может вот эти помидоры взять?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
7: ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
8: Чем только чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, в 35 будете закатывать помидоры.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
4: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
5: И глянет в глаз.
6: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
7: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
6: Какой?
7: Синий.
6: Мой любимый синий дом.
7: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
6: А я так хотела снять свой клип. Так хотела!
7: Лена! Короче, пошел я.
6: Куда?
7: Мне эту новость еще жене говорить.
6: Бедная! Бигги Бен!
4: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
8: Леони, спишь?
7: Сплю.
8: А на завтра 300, а их 800 тысяч, да?
7: Да.
8: А как спать-то, Леони?
7: Так спи давай, не неси ерунду.
8: Все. Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может, 299, а ну...
7: Так спи, я тебе сказал.
8: Все.
7: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
8: Да?
7: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
8: А ты за это боишься?
4: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
9: Да!
7: Эй, ты куда?
10: Ну, кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине. Дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, спою. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Пара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-та-та-та-та-ми!
1: Та-та-та-та-та-та-на!
0: Та-та-та-та-та-та-тор! И все вместе!
1: Терминатор!
0: Акмаль,
3: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Чего мне такое достается? С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти, и вот комочки эти, крупою манною давясь. И дядю повара боясь, съедая, плачут дети. Съедая, плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь. Съедая, плачут дети. Съедая, плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать,
0: начать. Я Гутин. Акмаль, твоя завершающая песня.
3: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут, а тут

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Рекомендую подзатыльник. Лучший способ передачи информации от поколения к поколению.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: За 2 дня до поездки на курорт жена постраховалась, сказав, что вроде беременна. Мама с папой лежат в кровати, папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит, ребенок не спит. Да спит, да не спит. Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси. Ну, я говорю, спит, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты, я долго тут буду с кружкой стоять еще. Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит, Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает, при чем тут мой супермен? Говорит, хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит, да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит, подожди, а почему мой супермен? Он говорит, а только супермен поверх штанов трусы одевает.
0: Игорь Маменко.

0: Реклама. Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа Суперстар.
2: Новый сезон.
0: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Фандэй. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Аспи. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Спрашивайте в мебельных магазинах. Скрипучие кроватки, мамонтенок. Мамонтенок. Пусть мама услышит, пусть мама придет.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, это отличный город, мне очень нравится, ты от него оттуда уехала, правильно сделала, где живешь, в Москве, Москва, отличный город, а что ты любишь, тату великолепно, слушай ее, задавай вопросы, она твоя, ей интересоваться нужно, а я строю планы, зачем строить планы, все очень просто, ты видишь женщину, ты чего хочет мужчина, все знают, мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, важное, но не срочно. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, намерением, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. Ученик 11-го медицинского класса московской школы Денис Качанов разработал спрей для носа, который прокачивает мозги. В составе лекарства для активации мозга, которое обычно принимают в виде таблетки. Но Денис решил проверить, можно ли его ввести через нос. Ведь оттуда до извилин прямая дорога. Школьник проводил исследования на базе научно-образовательного института фармации. В итоге работает. Но надо еще докрутить, конечно, доисследовать. Но как приятно, что вот такие умы у нас подрастают. Москвич Константин Добров сделал обычную схему московского метро трехмерной. И теперь можно посмотреть, на какой глубине относительно поверхности залегают станции. На этой карте ветки метро похожи на американские горки. То ныряют глубоко под землю, то взмывают вверх. Самая высокая станция Воробьевы горы просто парит над столицей. Она находится на высоте 10 метров. Карту можно вращать, выбирать одну или несколько линий, переключать год и смотреть, как метро прирастает. Посмотреть, как все это работает, и узнать адрес сайта можно в нашей группе ВКонтакте. Заходите, это очень залипательная вещь.
1: Новости.
0: Минский дизайнер Егор Жданович придумал шить пуховик из сена. Ну, то есть выглядит вроде как обычный куртец, но только набит душистыми травами. При этом, чтобы все могли видеть состав. Куртка прозрачная и структуру сена хорошо видно. Дизайнер подчеркивает, сено он купил на местном рынке, так что все максимально свое, родное. И хотя Егор говорит, что сделал самый дешевый пуховик в мире, купить моднейший шмот можно за 50 тысяч российских рублей. Главное, чтобы потом в этом сене мыши не завелись. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Жена заглянула в мои социальные сети и попросила удалить из друзей 215 двоюродных сестер.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставит акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезону. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колени пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. «Идете по Пушкинской?» Он сипло спросил: «К Большому?» Она сказала: «Да, идете, идете, пересекаете площадь». «Ну, засипело, ну». «И тут поворачиваете?» «Зачем?» «Идите прямо». «Нет. Поворачивайте, идете к метро». «Не», — сказал он, — «это уже будет в сторону». «Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся». «Не», — сказала она, — «туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были». «Смотрите», — он стал чертить пальцем по ее ноге, — «чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы». «Вы думаете, касса здесь?» — спросила она. «Касса всегда была здесь». «Все, поняла. Завтра приду. Все».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Один очень воспитанный юноша в подъезде своей бывшей девушки написал: «Лена непостоянна».
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю, двоеточие, отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: Не реклама! Ипотека оказалась непосильной ношей?
6: Да! Проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
5: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в «Плохо банк».
7: «Плохо банк». Ипотечные кредиты населению.
8: Высокий процент, максимальный первый взнос.
9: Выдача кредита по 25 документам.
10: Решение по кредиту? Ну, как получится.
7: «Плохо банк». Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
9: То есть у меня еще ничего так условия.
7: Да, бывает гораздо хуже. «Плохо банк». Когда кажется, что хуже уже не будет.
6: Проходите мимо сайта «Все будет плохо.ой».
11: О, у вас просто идеальный дачный участок. Садовые гномы, альпийская горка, живая изгородь. Красота!
12: Да, даже и не знаю, чем еще украсить всем соседям на зависть.
11: А как насчет трехметровой бетонной женщины?
12: Интересненько.
13: Ушлепинский комбинат железобетонных конструкций предлагает широкий ассортимент дизайнерских садовых скульптур.
14: Здравствуйте, меня зовут Артемий Гусев-Лебедев. Я ведущий дизайнер по бетону Ушлепинского ЖБК. В настоящий момент наш комбинат производит два вида садовых скульптур. Баба с веслом и баба со слом. 1,5, 2,5 и 3 метра в холке соответственно.
13: Эти скульптуры станут настоящим устрашением вашего садового участка.
14: Помимо очевидных художественных достоинств, наши бетонные бабы одинаково успешно отпугивают насекомых, грызунов, птиц и людей, гарантируя хозяевам участка уединение и покой.
12: Мои соседи просто умрут от зависти. Срочно покупаю!
13: Садовые скульптуры от Ушлепинского ЖБК. Красота – это страшная сила.
14: В принципе, можем склепать бабу со слом и веслом по цене обычной бабы со слом. Звоните, договоримся.
13: Ваш железобетонный шедевр ждет вас на сайте «Баба».

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я типа пришел тушить и говорю: «Вы знаете, я

У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу «добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь – нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит, есть неплохой вариант, приезжай. Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа, что вообще такое? Она стоит такая и говорит, а что? Я подумал, очень даже в вашем стиле. Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН, я так и написал, сдается однокомнатная квартира только славянам. Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери в фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ Аксон. Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ Арбат. Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца октября.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Одна хитрая бабушка, собирая березовый сок, читает вслух Есенина. И березы сами плачут.

0: Классика жанра. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.
1: Спасибо.
2: Проходите, заходите, пожалуйста, присаживайтесь.
1: Извините, пожалуйста, я забыл сразу представиться. Иванов, редактор сельского хозяйства.
2: Очень приятно. Председатель колхоза «Месть Ильича» Иван Опанасович Кобыздох. Очень приятно, очень.
1: Значит, Иван Алексеевич.
2: Опанасович я. Опанасович.
1: Ой, извините, пожалуйста.
2: Аналогично. Да.
1: Значит, Иван Алексеевич.
2: Опанасович.
1: А, да, извините.
2: Аналогично.
1: Да. Значит, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством.
2: Это очень интересно.
1: Да. И вот совсем недавно мы узнали, что вы опять стали разводить кроликов.
2: Да вы что?
1: Что, нет?
2: А, ну да, мы такие. Не,
1: правильно, да?
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: Вот, мне интересно, почему? Я знаю, многие не хотят.
2: Вы знаете, не хотят люди. Говорят, забот много. Вот.
1: Понятно. А вы, значит, забот не боитесь?
2: Не плевать, а не такой, да.
1: Понятно. Значит, Иван Сергеевич.
2: Опанасович я.
1: Ой, извините, пожалуйста.
2: Аналогично. Да.
1: А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах нашим радиослушателям?
2: А почему это сказать? С огромной радостью.
1: Огромное вам спасибо.
2: Дорогие товарищи радиослушатели.
1: Нет, секундочку.
2: От сией души.
1: Секундочку, я сейчас микрофончик включу.
2: Вот этого делать не надо. Спрячьте, пожалуйста, захувайте, потому что у меня ничего не получится.
1: Почему не получится?
2: Потому что я когда вижу микрофон, то у меня голос отбирает, вот.
1: Иван Сергеевич, вы не волнуйтесь.
2: Опанасович.
1: Извините, пожалуйста.
2: Аналогично.
1: Да не волнуйтесь, я вам помогу.
2: Да я не волнуюсь.
1: Вы поймите, мне нужно, чтобы вы сказали всего одну фразу. Потому что кролики — это не только ценный мех, но и там еще что-то. Понятно?
2: Понятно.
1: Давайте, давайте. Приготовились? Поехали.
2: Кроли! Это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко.
1: Какое молоко? Какое молоко?
2: Кролячье. Извините, с утра на молоко потянуло. Я же говорил, что ничего не получится, а вы получится, получится.
1: Я все понял.
2: Опанасович.
1: Да, времени у меня нет, поэтому давайте сделаем таким образом. Я вам сейчас эту фразочку скажу.
2: Так.
1: А вы ее послушайте, запомните, и вот сюда в микрофончик или просто повторите. Хорошо?
2: Так вот так же ж надо было сразу начать, а то вы заскакиваете, как Котовский, и пыку сразу тычет. С ума сойти смог.
1: Давайте, вы запомните или записать?
2: Так что я дурный всю жизнь кончаю, слез академию не закончу.
1: Хорошо.
2: Все, вы такие.
1: Давайте. Значит, давайте так. Слушайте, скажите такую фразу.
2: Так.
1: Одну.
2: Ага, я внимательно слушаю.
1: Это
2: вас.
1: Кролики.
2: Ки.
1: Это не только ценный мех.
2: К.
1: Но и.
2: И.
1: Что?
2: Что?
1: Это три.
2: Три.
1: Четыре.
2: Ири.
1: Килограмм.
2: А мы. А мы.
1: Диетическую.
2: Го.
1: Легко усваиваемого.
2: Усваиваемого. Но.
1: Мясо.
2: Все.
1: Запомнили?
2: Не ли.
1: Что мне ли?
2: Кролики! Это не только ценный мех, но и ценные...
1: Так, стоп! Стоп! Вы читать умеете?
2: Да вы уже вообще... Я буквы знаю все! Жи! О!
1: Не надо дальше!
2: Ага.
1: Прочитайте!
2: Ага. Усва, ива, имо!
1: Все, прочитайте по бумажке!
2: Усва, кто это слово выдумал?
1: Кошмар какой!
2: Покажите мне его лицо, я его убью за это слово!
1: Приготовились! Усва, поехали!
2: Слова выдумали, гады!
1: Ну!
2: Друзья! Кролики! Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического легко усваиваемого сала! Ну, записали, господин Иванов, как? Потому что меня ваши кенгуру уже заколебали, ей-богу! Алло, это скорая? Это председатель, немедленно ко мне. Тут уже второй корреспондент за сегодня чокнулся. Ангел мой, неземной, ты повсюду со мной. Пойдем отсюда, а? Гордеца по имени Гриша. Побежали.
0: Классика жанра. На Юмор ФМ.

0: Реклама. Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа Суперстар.
2: Новый сезон.
0: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да какие там мессенджеры? Вот вам средний палец. Уже 1000 лет на рынке быстрых сообщений.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем хочу заметить, что за нашу хоккейную сборную играют 10 футболистов из Detroit Red Wings. И опять наш форвард падает в штрафной площади. Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно, и земли надо подниматься. Для справки, эта спортсменка очень молодая, и раньше она добивалась успеха только в выступлениях с юношами. Да! Португальцы идут вперед! Свой зад они просто забросили. Итак, мяч снова у голубых. Я имею в виду клуб Наполи. Вы не подумайте ничего такого. Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и новости вселенского масштаба. В НАСА показали, какого цвета космос. Цвет Вселенной имеет бледный бежевый оттенок под названием космические латте. Астрономы усреднили свет 200 тысяч галактик. Они получили космический спектр, а затем перевели его в цвет, который мог бы увидеть человеческий глаз. И в итоге получился очень светлый бежевый. Имя оттенку придумывали всем миром. Объявляли конкурс. И среди кандидатов были Skyvary, это если небо скрестить со слоновой костью, или загар большого взрыва. Ну а победителем вышел космические латте. Загар большого взрыва. Это же надо такое придумать. Ученые поняли, почему мы до сих пор не связались с инопланетянами. Во всем виноват звездный ветер. Они нам пишут письма, шлют переводы, ну, в смысле шлют сигналы, а их сдувает и сдувает этим проклятым звездным ветром. Поэтому, возможно, с инопланетянами и не удается установить контакт, считают специалисты. Ну, то есть ученые просто не допускают мысли, что инопланетяне опасаются, что с кем поведешься, от того глупости и наберешься. Вот и не рискуют с нами связываться.
1: Хорошие новости.
0: В Роскосмосе рассказали, как в будущем будут набирать космонавтов по генетическим тестам. Будут искать тех, кто генетически устойчив к радиации. На сегодняшний день ведутся исследования по созданию защитных оболочек для кораблей и людей, но на это потребуется очень долгое время. И это еще щадящий вариант. Есть мнение среди других ученых, что человеку, который полетит, например, на Марс, нужно просто хирургически отрезать все железы, которые подвержены радиации. Там примерно штук 40. Поменять хрусталик и вперед. Может и долететь. Эх, а мы-то все мечтаем, что на Марсе будут яблони цвести. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: А вам не кажется, что пословицы «семь раз отмерь, один отрежь» и «у семи нянек дитя без глазу» каким-то зловещим образом связаны?

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
2: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
1: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
2: «Это какого же? Предводителя?»
1: «Его».
2: «А что же, он жив?»
1: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
2: «Да», — без особой грусти сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
1: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновьей любовью сказал Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
2: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
1: «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
2: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
1: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
3: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому!»
2: «Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
1: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
2: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас, вот, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царствие ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
1: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
2: «Да куда мне все? Ну так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
1: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
2: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
1: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. «А деньги?»
3: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
2: «Да как же? За мебель! За ордера!»
1: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл взять с
2: текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
3: «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра — значит завтра. Но пока пишите письма».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вы вдруг поняли, что жизнь не так уж плоха и в целом налаживается, все, больше не пейте.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Овчевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потери стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артик и Астизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
2: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного

0: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
1: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
2: А я зонтик дома оставила.
3: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
4: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков?
5: Желаете знать точный прогноз погоды?
4: Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
6: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит, идет дождь. Он сухой, значит, дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
4: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
6: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
5: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
6: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
5: Подробности на сайте дожди.косые дожди.опять.
7: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь».
4: В душе только мы с конем.
7: «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, здорово, всем привет. Привет, всех рад видеть. Вот тебя в красивой рубашке особенно. Так, только вот честно, давайте сразу похлопайте, кто курит. Угу. Перестаньте. Серьезно, у меня все знакомые курят, я спрашиваю, ну нахрена вы курите? Один говорит, ну не знаю. Ну а другие, те, которые не ушли после девятого, они уже отвечают более конкретно. Вот мне, например, друг один сказал, ты не понимаешь, после хорошего секса нужно хорошенечко покурить. Да, если что, это он мне не сразу после секса сказал. В смысле, ну там прошло время. Это разные события, ну вы поняли. Но я вот думаю, окей, если после хорошего вот так, а что делать, если секс был не очень? Что надо делать? Извиниться? Типа, извините, такого больше не повторится. Я теперь в курилке, если стою с кем-то за компанию, то всегда думаю, а кто здесь после секса? Вот эти, которые курят до бычка? Или те, которые пришли в курилку с кальяном? У меня друг курит пачку сигарет в день, тратит 130 рублей, и он постоянно занимает у меня деньги. Я говорю, Володя, я посчитал, за год ты бы сэкономил 45 тысяч. За 10 лет 450 тысяч. За 100 лет 4,5 миллиона. За 1000 лет 45 миллионов. За 10 тысяч лет 450 миллионов. 450 миллионов! Это же охренеть можно. Можно в Сочи 3 дня тусить. Стендап — это же не только шутки, это еще и позиция комика. Я всегда, когда выступаю, говорю людям, чтобы не бросали курить, потому что это вредно. Но беда, что я очень часто выступаю в кальянах, и это не совсем работает. Люди

говорит: а я хату новую на окраине купил. До меня очередь доходит, я говорю: а вы знаете, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Потому что надо уметь понтоваться, понимаете? Я думаю, сложнее всего было понтоваться, это вот вечер встречи выпускников, класс, где учился Юрий Гагарин. Потому что он такой: я в космос летал. А ты такой: а я в Пятигорск. Сложно, понимаете, сложно. Почти ни у кого не было бы шансов. Шансы были только у одного человека, который знает, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог. Все, он ли я. Всем большое спасибо. Пока-пока. Всех обнимаю.

0: какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Стихотворение. Ларек, два забора, качели в дрова. Сегодня жена получила права.

0: классика жанра. Клара Новикова.
1: Это швейцарский сыр лежит. Я понимаю, за такие деньги килограмм мало кто может себе позволить, но 100 граммов, чтобы освежить в памяти. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 100 граммов швейцарского сыра без дырок. Погодовщица наглая такая, говорит, что же я дырки лобзиком выпиливать буду? Тут прибежала заведующая, не разобравшись, заорала, выходите, швейцарский сыр. Я говорю, да, она говорит, без дырок. Я говорю, да, она говорит, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, видите ли, милая моя, одни хотят мясо с косточкой, другие хотят без косточек. И дают, между прочим, не разговаривая. Она говорит, если вы хотите сыр с косточкой, я вам принесу. Хотите без косточек, но без дырок швейцарского сыра в природе не существует. Я говорю, хорошо, хорошо. Я сейчас здесь устрою голодовку и подохну на ваших глазах к утру. Ну, конечно, не испугались. Конечно, мне отрезали мне эти 100 граммов сыра, но тыки-дыки все-таки всучили. Две больших и одну маленькую. Я пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 255 кусочков получилось. С корочкой, да с булочкой, да с маслицем, да со сладким чаем. Очарование, думала, растяну на неделю. К часу ночи весь сыр кончился. И вот что интересно, сыра нет, а запах есть. Я думаю, что это дырки пахнут. Я идиотка, брала бы побольше дырок и растянула бы на целый месяц. Но швейцарцы все-таки не дураки, что в сыр дырки кладут. А люди думают, я побегу за дырками, а вдруг наковыряют, правда?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Новый мэр не только пообещал гражданам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как именно он будет выглядеть.

0: этапах преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ. И с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника. Но это потому, что сильно люблю ее. А не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из-за терзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и я принесла вам развлекательную программу на выходные. В России собираются считать птиц. Присоединиться могут все. 3 и 4 октября пройдет традиционный евразийский учет птиц. В прошлом году волонтеры насчитали 102 655 особей, а это, между прочим, 291 вид. Чаще всего в нашей стране встречаются сизый голубь, кряква, скворец, грач и большая синица. В общем, задача – считать птиц, а потом заполнить специальную анкету на специальном сайте. И вот тут самое сложное – отличить ворону от галки, а то напишешь. На Кубани в станице Варениковской пройдет фестиваль вареников. На празднике выберут самый большой и самый миниатюрный варенички. Будет конкурс «Угадай, что внутри», а еще вареничные забавы и мастер-класс по лепке. Каждый сможет попробовать себя в роли кулинара. Фестиваль пройдет 3 октября, начало в 11 утра. Как ни крути, а самые вкусные вареники с вишней. И не спорьте со мной. Ну а в Москве в эту субботу будет розовый забег. Надо отметить, что его решили посвятить женскому здоровью. И поэтому на пробежку ждут исключительно женщин. Все от мала до велика будут бежать одну и ту же дистанцию – 3 километра. Уровень подготовки приветствуется любой. Ну и вообще забег превратится в настоящий праздник. Обещают красивую фотозону, чтобы было чем похвастаться в соцсетях, угощение в фитобаре, а также разные лекции и мастер-классы. Приходить можно, даже если не бегаешь. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, убегаю за очередной порцией хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал «Юмор ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мытищинские хирурги вместо анестезии просто делают музыку погромче.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей очередной встрече на Юмор-ФМ, друзья. Среди ученых 20 века Альберт Эйнштейн занимает отдельное почетное место. Многим известна его великая формула «Е равно МЦ квадрат». Мало кто ее понимает, но известно практически всем. И прямо сейчас нас ждут несколько веселых историй из жизни этого великого и весьма остроумного человека.
0: Шутить изволите!
1: Однажды, когда Эйнштейн еще преподавал физику в институте, к нему подошел один из студентов и спросил, верно ли, что в этом году вопросы на экзамене будут такими же, как и в прошлом? «Да, вопросы те же», — ответил великий физик. «Но вот ответы на вопросы в этом году будут другими». Однажды молодой и очень малоталантливый физик, поравнявшись с Эйнштейном, фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил: «Ну как дела, коллега?» «Коллега?» — удивленно переспросил Эйнштейн. «Надо же! Не знал, что вы тоже больны ревматизмом». Эйнштейна однажды попросили показать записную книжку, в которой он записывает свои гениальные мысли. Ответ великого физика навсегда вошел в историю. «Гениальных мыслей приходит так мало, что я их просто запоминаю».
0: Шутить изволите.
1: А вот гениальных и вместе с тем забавных историй о великих людях так много, что их приходится записывать. Очень скоро я к вам вернусь и снова открою свою записную книжку. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, так и знайте, если женщина запланировала сделать вас счастливым, вас уже ничто не спасет.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в театре.
2: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
3: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
2: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
3: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
2: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре — это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
3: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь, реально. Ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
2: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
3: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбуцкаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы приказали долго жить.
4: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
2: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чего?
2: А Тимур не хочет обратно идти.
3: Что?
2: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
3: Я так не говорю.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
3: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
2: что?
3: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
2: Чего?
3: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит, твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает, ты представляешь? Вот такая, и так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
2: Тимур,
3: про тебя.
2: Ты что?
3: Про тебя.
2: Ольга Санна, да это же все мое любимое.
4: Я да все понятно. За спиной тут нашумела, в штаны наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
2: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
4: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры. Света, пойдем.
0: Однажды в России.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: С криком «Так больше не может продолжаться! Пора что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чего, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг. Не потому, что ты большой, и не потому, что красивый. Просто ты у меня 747-й.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
4: Что?
3: Даже твою жену Сарочку? Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
5: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. «Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости». Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать? Доктор подумал и говорит: «А вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу». Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
4: Что случилось с мамой?»
5: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. «Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать».
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Шевельнем мозговой извилиной в этом выпуске. Редактор издания Guardian решила проверить, реально ли рилсы делают людей тупыми. Есть такое мнение ученых. Так вот, девушка засела на удаленке и бесконечно листала короткие видео. Закончилось тем, что она чуть не разучилась разговаривать. Рилсы дают нам быстрый дофамин, который вызывает зависимость, и мозг, в конце концов, атрофируется. Если делать это слишком часто, будет хотеться еще и еще больше видосиков, и в конце концов отупеешь. Кстати, это лечится. Надо просто прочесть длинную книгу или посмотреть трехчасовой фильм. Психолог Юлия Куликова-Цай тоже пугает. Для мозга очень вредны сплетни из желтых изданий и дурацкие анекдоты. Мозгу нужна качественная информация, потому что мозг питается информацией, говорит специалистка. Можно начать приучать себя к сложной музыке. Желтая пресса, анекдоты, какая-то такая дурнина, некачественные детективы не разгружают мозг. Мозг можно разгружать медитациями, прогулками, созерцанием чего-то прекрасного, но точно не ерундой. Ах, прощай, Дарья Донцова.
1: Хорошие новости.
0: А еще стало известно, как помочь мозгу лучше думать и быстро восстанавливаться от стресса. Нужны короткие выезды за пределы привычного места жительства. Короткие путешествия, например, на выходные, заставляют серые клеточки работать в новом формате, наращивать свежие нервные связи и в целом омолаживать организм. А вот большой отпуск, наоборот, очень вредная штука. Часто это настоящий стресс и для нервов, и для бюджета. Скажите, а если в основном проводишь время на диване, можно считать небольшим путешествием поход на кухню? Хорошие новости, отличное средство от стресса. Всем рекомендую. Не забудьте принять следующую порцию примерно через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомни, если женщина тебя простила, значит, ей от тебя что-то нужно.

0: поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. Минус 5. В Канаде включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. Минус 25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. Минус 40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. Минус 113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. Минус 273, абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются, ну мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Иван увидел с балкона, что машину соседа угоняют. Не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
5: Встать! Суд идет! А то опять ругаться будет, сами знаете.
4: Отдай! Отдай!
6: На!
7: Ты как немощный!
6: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
5: Преступная халатность.
6: Вот, понял?
5: А что я сделал?
6: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
5: Я просто вашу машину не узнал.
6: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни. Что, так не видно, что ли?
4: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос, у меня там сослуживец работает.
6: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
5: В «Пусть говорят», что ли?
6: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
5: Преступление, наказание.
6: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
5: Ой, я уже не помню.
6: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
5: Ну я же просила не рассказывать.
6: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься, ишь, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
4: Хоп!
6: Ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
4: Поехали!
6: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем на общественной опасности, если это российская категория преступления небольшой тяжести, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
4: 9:08. Усейн Болт.
6: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
5: Каких еще лягушек?
6: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
4: До свидания.
6: До свидания, девочки и мальчики. Раз.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: На Юмор ФМ.
1: Так, ну, давай, что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины.
0: Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Это обращение ко мне, как будто бы. После этого всего. Так.
0: Так, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
4: Господи. Господи.
2: На Юмор ФМ.
1: Села в цирке в билетаж. Почему?

0: ни конь не поскакал. Мой макияж пугает коня.
1: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка фирма.
2: Да, да.
1: И у меня были первые гастроли в Польшу. А так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разрывала все хит-парады.
2: Да,
1: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
2: Знаешь, я недавно из Турции вернулась.
1: Модные.
2: Они вообще не классно танцуют. Серьезно? В Турции все одинаково там танцуют.
1: Они очень круто танцевали тогда. Это просто было что-то, песня просто.
3: Можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетайтесь, девушки, ведь для мормона главное, чтоб у него на хуторе сидело 40 жен. Катечка, твоя песня.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
4: На Юмор-ФМ.
3: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор-ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, песня с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
3: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Василий очень хотел сэкономить на бензине, поэтому отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в конце ноября.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Она говорит: ой, простите, я нечаянно. Он говорит: нет, я шахматист, дотронулась, играй.
2: В баре парень девушке говорит: прошу прощения, это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике, в трусиках? Она говорит: парень, ты рано ушел.
1: Мужик приходит в магазин, говорит: у вас свечи есть? Говорит: есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские? Говорит: мне для машины. Пожалуйста, есть. Какая машина у вас? Лада Приора. Вот, прошу вас, вот набор. Говорит: так это же для пятой точки. Говорит: на Приору подходит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А если мужчина открывает женщине дверцу машины, тут одно из двух: либо это новая машина, либо новая

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один – я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
1: как
2: еще
1: с ним?
2: Что-то. Но
1: мы
2: это его проблема.
1: Мы же 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у этого мужчины, да. Есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет интерес, она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопрос, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные овцы адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
1: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске мужественные, но такие ранимые мужчины. Ура, товарищи! Австралийские пожарные выпустили традиционный благотворительный календарь на 2027 год. Акция проводится уже 34 года и за это время собрала более 3,5 миллионов долларов на благотворительность. В этом году можно выбрать аж 5 вариантов календарей. Собака, кошка, лошадь, разные животные и герой. Последняя категория представляет персональные портреты пожарных, но в одежде. Специально для вас мы закинули несколько горячих фото в соцсети Юмор.ФМ. Заходите прямо сейчас за ми-ми-ми и вау! У парней из Гонконга в моду вошел необычный тренд. Местные мужчины вешают на рюкзаки плюшевые игрушки для самовыражения и душевного комфорта. Мы привыкли, что обычно таким страдают дети. Ну, максимум какая-нибудь нимфа повесит на сумочку лабубу. А теперь зайчиков, котят и медвежат носят вполне себе мужественные парни от 30 и примерно до 80 лет. Психологи объясняют это смягчением стереотипов. Мужчины видят в таких украшениях возможность для самовыражения, а не что-то постыдное. Ладно, не осуждаем.
1: Хорошие новости.
0: Россиянок предупредили, что не стоит разговаривать о деньгах в постели, потому что такие разговоры снижают либидо у партнеров, заявили сексологи. Обсуждение счетов и семейного бюджета во время отхода ко сну может усиливать тревогу и мешает любви, особенно если такими разговорами заканчивается каждый совместный вечер. Но знаете, если говорить про деньги с утра, то весь день на смарку. Если в обед, аппетит пропадет. Когда говорить о бюджете? Никогда? Берегите мужчин. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, активнее выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7. Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сотрудникам полиции на заметку. Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура. Вы там повнимательнее.
0: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
3: Немецкие сериалы.
4: Вообще-то они ненецкие.
5: Не мешай, пожалуйста. Немецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
2: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
6: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
5: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов».